оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Замолкали твои вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11. Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Среда. У меня больше слов нет. Все. Всем спасибо.
1: На три часа приехал человек с одним словом. А прикинь, вот так эфир провести. Челлендж, а? На одном слове. Среда. Как будто это челлендж для нас с Ксюшей, да, скорее, если ты будешь говорить только среда, вот, поэтому абсолютно не хочется в это лезть. Давай, доставай все остальные слова, я же вижу, ты что-то принес там, у тебя целый мешочек вон слов.
0: Ну ладно!
1: Так уж и быть! Распечатывай, вываливай на стол.
0: Ох, ребятки, серединка недели, вот уже и, как говорится... Немножко пахнуло пятничкой. Ну вот так вот, на горизонте где-то, знаешь, за углом вот там вот. Как знаешь, булочная вот так вот где-то. Пока непонятно где, но запах приятный.
1: Ты кого-то встретил с утра, какого-то интересного персонажа, который еще не ложился. Почему тебе пахнуло пятницей?
0: Булочника.
1: Булочника, да. Вот. А они, кстати, очень рано, да, начинают печь эти самые пироги, мы знаем. У нас есть пекари среди наших слушателей в том числе. Звонят нам такие ранние птахи.
0: Ой, сейчас не туда уйдем, ой, не туда. Это утреннее шоу с утра по радио. Испечем для вас сегодня хорошее настроение.
1: Постараемся.
0: Ну, максимально.
1: Что-то да получится.
0: Главное, чтобы не как с колобком.
1: Это факт. Мы никому мешать не будем выходить. Мы только будем помогать вам выходить куда-то на работу, на учебу, куда вы там собираетесь с утра, дарить вам хорошее настроение, ну и отличный повод для начала вам подарим на весь сегодняшний день. Нам понравилось день рождения отмечать вчера. Круто было. Олеся Иванченко родилась. А тут еще один персонажик подъехал. Макалей Калкин. Тот самый, который сыграл вот этого чувачка, оставшегося одного дома.
0: О, круто! Давай что-то про дом.
1: Про дом и про
0: и
1: одних.
0: Про одних.
1: Мы так редко остаемся одни, нас тут трое все время.
0: Да и дома тоже редко одни, что.
1: К сожалению, да.
0: Поэтому мы сегодня продолжаем строчку. Только когда я один дома. И свои варианты отправляйте к нам в группу ВКонтакте vk.com/radiochill. Есть у нас также канал ВК, на него нужно подписаться. И те же действия нужно проделать в телеграм-канале Радио Континенталь.
1: Мы тогда проделаем еще одно интересное действие. В конце утреннего шоу вручим одному из вас сертификат в лето ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24, заходи на letotermy.rf. С утра.

0: утра по радио о главном.
1: Давайте немного криминалов бросим, чтобы разогнать кровь с утра. Ну, такого странноватого, конечно.
2: По коням.
1: Скорее с приколом. Не по коням, я тебе так скажу, по верблюдам.
2: По верблюдам?
1: По верблюдам пойдем, да. Меня вот на эту новость навела как-то мое посещение вчерашней детской площадки, и я увидел бабу-ягу, которой отломали нос. Она превратилась в Волан-де-Морта. Зачем люди это делают? Я не понимаю.
2: Это же смешение вселенных.
1: Это смешение абсолютное вселенных. Волан-де-Морт в ступе куда-то летит. Очень странно все это смотрится.
2: Подожди, а на какой площадке ты был?
1: А, это в парке Тищенко. У нас там поляна сказок такая, большая площадка.
2: А, на чем?
1: Да, очень красивая.
3: Дай угадаю, почему ты спрашиваешь.
2: Почему?
3: Ну там же отломали нос.
1: Ты хочешь ворваться?
3: Половинку отломить.
1: Он фанат Гарри Поттера просто, поэтому ему интересно, как Баба-Яга превратилась в Волан-де-Морта.
3: Нет, я думала, он просто хочет нос красивый. И такой, а где там ломают?
2: У меня красивый нос вообще-то.
3: Вот будет. Где там Тищенко
1: вот
3: парк?
1: Где нос Бабы-Яги, мы не знаем теперь. Видишь, его, может, забрали куда-то.
3: Так вот же он.
1: Похожая история произошла, значит, в Троицке с верблюдом. Представляете, там поставили красивую статуэтку верблюда, такую бронзовую, прикольную. А ее выломали просто. Там остались только ноги верблюда. Четыре ноги торчат, просто кто-то отломал.
2: Бронзу выломали.
1: Да,
3: подождите,
1: да.
3: А бронза это что-то ценное?
1: Да не особо, слушай, ну, можно, наверное, ее в цветмет сдать, но там
2: да.
1: И фигурка не супер большая такая, она просто скорее красивая, знаешь, то есть вот кому-то очень понравилось, и он решил ее выломать просто. Там
3: без ног так без ног.
1: Там торчат эти четыре ноги, да, все бросились разыскивать, ну и довольно быстро нашли, вы знаете, оказалось, что да, это сделал 13-летний паренек такой с друзьями, они просто гуляли, по камерам видно, и взяли и начали пинать этого верблюда, видимо, судя по всему, и выломали его, закопали недалеко, в нескольких метрах оттуда, под деревом.
2: Идеальное преступление.
1: Просто невероятное развлечение, конечно, топ. Зачем это сделали, непонятно. Все, верблюда вернули, скоро скульпторы займутся тем, чтобы обратно его приварить к ногам, все было хорошо. Но так этот 13-летний преступник, он даже особого какого-то наказания-то не понесет.
3: Ужасно.
1: Да, родителям...
3: Я вот думаю, как хорошо, что в нашем детстве не было камер.
2: Это да.
3: Потому что сколько мы дичи творили.
1: Да, были проблемки у нас, конечно.
3: Да.
1: Ну и у наших родителей. Вот их тут вызвали в полицию, да. Вот им придется отвечать теперь за действия этого самого 13-летнего подростка. Не надо так делать, ребят. Давайте как-то беречь наш город, Троицк, Челябинск и все остальные города Южного Урала.
3: И да. Мам и пап.
1: Обязательно.
2: И Сеньку надо беречь, а то кто о погоде нам расскажет. Так и пойдем, не узнавши. Что там, сколько градусов?
3: Что там плюс 12, да?
2: Вообще непонятно.
1: Да, или... может, и плюс 14.
3: Нет, кстати, наверное...
2: 18. Подожди, ставлю на 18.
1: Ну, давайте думаю, ваши ставки.
3: 15-16, вот так. 15-14.
1: Так, 15-18. Ставки приняты, ставок больше нет.
3: Ждем.
1: Погнали.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
5: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
4: Погода.
1: Итак, плюс 16 прямо сейчас в центре Челябинска. Да ты 15 говорила, все, успокойся.
3: Так это близко же.
1: Близко.
3: Ну.
1: Да. Но было 17, кстати. Было ближе к Тимону. Я обновил за секунду буквально, стало 16.
3: Ну вот, а потому что это справедливость, она вся ко мне тянется.
1: Ты чуть-чуть подхолодила. Ну, как ты обычно и делаешь. Облачно с прояснением в течение дня. Местами возможны сегодня кратковременные дожди, грозы и даже град. Сильный западный ветер днем сегодня плюс 21-26. На юге до 31 тепла.
5: Слушай лучше.

0: всегда с тобой. Реклама на Радио Континенталь. Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с Радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
1: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желая счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
0: 12+.
2: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
3: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
4: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Приглашаем вас на взрослую смену «Про юность» в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: что готовят нам звездочки сегодня? Давайте будем выяснять. Как и всегда, наш глашатый, прошу, на верблюде сегодня. На бронзовом.
1: Или это часы у него идут? Я не могу понять. Ну что, сколько там?
2: 26 августа. 7:31 на часах. Среда. Спасибо.
1: Смотри,
0: сейчас
1: уехал,
0: он
1: уедет,
0: да-да-да.
1: Оценка мощная. Ох, этот опасный перекресток там, конечно. Какие опасности звезды нам сегодня предлагают? Или наоборот, приятности?
0: Или без опасности, да. Ребята, с каждым днем все легче и легче становится. Итак, сегодня среда. Овняшки, займитесь задачей, которую давно считали слишком скучной. Она окажется гораздо легче, чем вы ожидали. Перестаньте убегать от нее, все. Пора. Вот так. Раз.
2: На, вот так.
0: А мы, кстати, у нас сегодня реально день задач. Поехали.
2: Тельцы, день поможет определить, какие поступки действительно нужны, а какие продиктованы минутным желанием.
1: Близнецы, сегодня можете стать связующим звеном между людьми с разными взглядами. Стремитесь к пониманию.
0: Раки, день подходит для семейных дел, что прежде не удавалось довести до конца. Совместные усилия принесут ощущение близости.
2: Львята, сегодня вам выпадет возможность признать чужой вклад в важное дело. Искренняя похвала не уменьшит ваших заслуг.
1: Девы, случайная ошибка какая-то способна указать на слабое место в вашей системе, поэтому не расстраивайтесь за них.
0: Весы, сегодня вам станет проще отказаться от общения, которое утратило актуальность. Действуйте.
2: Скорпиончики, день благоприятен для работы с информацией, документиками и важными сообщениями. Формулируйте точнее.
1: Стрельцы, удовольствие принесет занятие, в котором нет соревновательной цели. Позвольте себе делать что-то не ради результата, просто приятное.
0: Ух ты, так тоже можно, что ли?
1: Нужно.
0: Да. Козерожки, в этот день стоит проверить, не выполняете ли вы чужую работу по привычке. Не будьте заменой.
2: Водолеи. Недостаток привычных средств заставит вас проявить изобретательность. Выйдите за рамки.
1: Ну и рыбы. Простые и честные слова помогут завершить внутреннюю важную историю. Выражайте благодарность всему сегодня и всем.
2: Спасибо.
1: Нам обязательно.
2: Спасибо, ребят. Спасибо.
0: Спасибо. Всем спасибо.
2: Всем спасибо.
0: Все. Тебе
2: тоже
0: спасибо. Повтор гороскопа в 11:45 первый, потом в течение дня тоже ловите.
2: Спасибо.
0: Ну и, конечно,
2: спасибо.
0: Пользуйтесь самым важным советом от звезд. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
3: Спасибо. Погода. Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
4: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
1: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер, в Сатке и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 24 градуса, в Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный западный ветер. Ночью 9:14 выше 0, днем в четверг плюс 18:23.
4: Реклама на радио «Континент».

0: Музыкальное предложение. Получи в подарок ДТП.
1: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Масло топленое белорусское 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
3: Знает каждый выпускник, выбор правильный возник. В приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
4: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
5: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
6: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
7: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ой, вы только послушайте, ребятки, какую кайфовую тему мы взяли сегодня. Представьте, никого, вы один дома. Никто не кричит, никто не орет, вы делаете, что хотите. И вот на этом вайбике мы сегодня двигаемся в честь дня рождения того самого Макалея Калкина, который когда-то остался один дома на Рождество и подарил нам кучу эмоций.
1: А у нас же сегодня Рождество.
0: Да что там осталось-то буквально?
1: 127 дней.
0: 127 дней.
2: Моргнем и все, и уже снежок какой-то.
0: Конечно.
2: Приятно заметает.
1: Чего-чего?
0: Невнятная рождественская.
1: Хорошая.
2: Издалека.
1: Итак, когда я один дома... Я сплю?
2: Да, я вот ты с языка сняла.
1: Ивана, да?
2: Иван, да, я смотрю на него, кайфовое какое. Это же так приятно поспать. А что еще приятно? Вот Поля, мне кажется, что я оглохла, потому что никто не зовет. Мам, мам,
0: мам.
2: Вот это вот.
1: Мам.
2: Да.
1: Мам.
0: Тройня, поздравляем.
2: Поздравляем, у вас тройня с утра по радио.
1: Ох, это, конечно.
2: Жуть.
1: А представляете, если бы мы... Ой, нет, не хочу даже. Я громко слушаю музыку и разговариваю с котом, пишет Оля. Ой, садки.
2: Ирина за ней вот пишет, вторит буквально. То соседи слушают отличную музыку. Неважно, хотят они этого или не хотят. Это уже их там проблемы. Ну, радио «Континенталь», мы уверены, конечно.
1: Ну, если хорошая, то да.
2: Что еще?
0: А вы посмотрите, Алена прям отрывается. Когда я одна дома... Хочу варенье ем, хочу пряники.
2: О, ничего себе.
0: Кайф. Кто-то запрещает, да?
2: Ох, но заказывала себе, и все, ем, сижу. Кайф. А, тоже вот многое себе позволяет Катерина. Смотрите, я одна дома, сразу срываю все одежды, прыгаю на потолок немедля, и там свирепую танцую чунга-чангу. Такое у нас развлечение. Тимон, расскажи, у тебя был опыт сидения на потолке?
0: Был.
2: Однажды.
0: Я не один в этот момент.
2: Как там?
0: Меня запечатлели.
2: Было, но это наша скрытая камера.
0: Хорошо, что Ксюша мне одежду пририсовала потом на фотошопе.
2: Это очень хорошо. Там много пришлось перерисовывать. Что-то убирать там. Рога некие, возможно, в тот момент появились.
1: Рога?
2: Ненадолго, да.
1: Ой, Сень, ты бы не говорил про это вообще.
0: Ты что-то знаешь?
1: Вот именно.
2: Я...
1: Просто информация. А, так, что еще по комментариям? Давайте вернемся в наше сообщество ВКонтакте. Или же, кстати, в канал ВК. Там тоже темка есть. Пожалуйста, самое время написать нам коммент.
0: Ждем.
1: Ждем. Угу. 1,8 КВК, да?
0: До
1: не 2
0: пор, да.
1: КВК. Угу. Эх, странно.
2: Это ждем, максимально ждем. Странно. Я вот уже не знаю. Я думаю, смотрю, я был бы рад 1,7 или нет. В плане того, что просто, чтобы что-то изменилось.
1: Нет.
2: Мы не хотим, чтобы кто-то отписывался, разумеется. Но просто, ну, не может быть так
1: не
2: долго
1: хотим.
2: 1,8. Нам кажется, что что-то сломалось у них в этом подсчетчике.
0: А вот такой вопрос. Мы можем посмотреть конкретное количество или нам не выдается?
1: Нам не выдается.
0: Не выдается? Просто 1,8 и все?
1: Да. Да они как? Просто так делают странно.
0: Да как же так же-то?
1: Как
2: много,
1: же так же?
2: Ну? Много делают странно.
1: Ну, мы сегодня, может быть, что-нибудь с этим сделаем. Так, что значит у нас? Ага, вот это. Да. Ну, наколдовала. Возможно, сегодня 1,9 КВК. Ждем. Ждем вас во всех наших соцсетях, например, в ТГ-канале «Радио Континенталь».
0: Ну и про ВК не забывайте, раз уж сказали, что нужно подписываться. Как туда попасть? vk.com/radiochill, это группа ВКонтакте. Туда проваливайтесь. Там есть такая плашечка «Перейти в канал». Вот там выходят отдельные видосики и материал, который вы не найдете на основной странице.
1: О, self-aware?
2: Yeah.
1: Хороший трек. Давайте слушать, наслаждаться. Ну и, конечно, бороться за свой приз.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
6: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
7: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
8: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
9: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
10: Финесте!
9: Линейки, пеналы, тетради.
10: Финесте!
9: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
10: Финесте!
9: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
11: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
12: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
11: 12+. Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: завтрак.
1: 700, 100 и 4. Начинаем играть. Стол накрыт. Сенька уже какие-то бутербродики дорезает, он сидит, красоту наводит, но затесалась та самая несъедобка, друзья, которую нужно найти за нашим континентальным столом и ее удалить отсюда.
2: Бутербродики ли это?
1: Непонятно.
2: Возникает вопрос. Сенька что-то там нарезает, но что это? Не ясно. Ясно только, что у нас пригласительные на мозгобойню. Вот что мы вам вручим с удовольствием, если у вас все получится. И Подудукина Ирина Геннадьевна, 16+. Если не знаешь, чем заняться вечером, приходи на мозгобойню. Каждую среду в 19:00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения, регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro.
3: Итак, мы готовы принять звонок по номеру 700-104. Доброе утро.
4: Привет.
3: Как тебя зовут?
4: Здравствуй.
3: Доброе.
4: Проходи, располагайся. Вот салфеточки держи.
3: Привет.
1: Ну все, нашептали как могли.
4: Тихо, у нас родители спят.
2: Позвали гостей такие, школьнички.
1: Ну что, 700, 104, давайте набирайте нас скорее, друзья. При этом выключайте приемничек, чтобы разговаривать с нами четко, мощно и без громкой связи. Доброе утро.
3: Доброе.
5: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
5: Татьяна.
3: Татьяна, как настроение?
5: Отлично.
3: Чем занимаешься?
5: Ребенка на тренировку веду.
3: О, что за тренировка?
1: Хоккеист.
5: Фигурное катание.
3: Близко.
1: Рядышком, да.
3: Хорошо.
1: А вот на некоторых смотришь хоккеистов и думаешь, ну что за фигурное катание они устраивают? Ну куда вот это вот?
2: А на некоторых смотришь фигуристов потом, да? Ну что за хоккей у вас тут?
1: Думаешь, ему хоккей надо? Ну чего там вообще, как в фигурном катании дела? Все хорошо?
5: Хорошо, все.
1: Нормально там этот Батман, Гран-Батман, есть такой там?
2: Тулуп, все хорошо. Грейт.
5: Все прыгает, все вращается.
1: Все прыгает, отлично. Все вращается, замечательно. Ну, у нас тоже все вращается здесь, но что-то одно несъедобное. Сейчас три названия ты услышишь, и одно из них нужно тебе вычислить с помощью своей интуиции. Поехали.
3: Итак, у меня сегодня гарум.
1: У меня яйла чербасы.
2: Угу. А у меня бешмет. Надо вот одно выбрать.
1: Тут на один лад, да, какой-то?
3: Вообще.
2: Куда-то нас повело, да, восточную кухню какую-то. Итак.
5: А можно еще раз последнее?
2: Бешмет.
5: Очень сложный выбор.
1: Сегодня, да, кстати,
2: такое меню у нас, да, непростое попалось.
5: Я думаю...
1: Ты думаешь?
5: Это...
3: Так.
5: Второе.
1: Яйла...
5: Или... Нет, подождите. А можно еще раз название?
1: Ну, у меня яйла чербасы, например.
2: Угу. Это второе было.
1: У Сеньки бешмет.
2: У меня бешмет. Ксюш, у тебя?
3: Гарум.
5: Бешмет. Я думаю, что бешмет — это не еда.
2: Бешмет. Все-таки думаешь так?
5: Да.
1: Ну все, давайте уже принимать. Долго,
2: ну
1: долго.
2: Ну все, ставочка вот сделана. И сыграл ставочка в этот раз.
1: О!
2: Ну!
1: Молодчинка.
3: Да ладно, с первого раза. Бам!
2: Потому что все, да, все туда, в Азию куда-то. Но бешмет несъедобный. Это верхняя одежда у тюркских народностей в виде кафтана со стоячим воротником. Вот так.
3: Я как будто бы знала, я как будто бы чувствовала. Гарум, что же это такое? Деликатес времен Римской империи, между прочим, который впервые упоминается в первом веке до нашей эры.
1: Прикольно.
3: Каменный чан закладывают рыбу с солью, оставляют под солнцем на пару месяцев.
1: Ну все, потрясающе.
3: Ну, рыбу не потрошили, ведь соус образовывался в процессе ферментации белка во внутренностях, понимаете? В итоге на поверхность выступала прозрачная такая жидкость, которую называли гарумом. Его в качестве соуса добавляли во многие блюда, в готовую фасоль, в чечевицу, там, ну, вот такое вот все. А некоторые древнеримские врачи советовали использовать гарум как лекарство для лечения разных болезней.
1: Я правильно понимаю, они где-то рядом с твоими акулиями чем-то ферментируются,
3: да,
1: там лежат?
3: Да, да, да.
2: Ну,
3: да,
2: у меня какая была рыба, та и тухла, да.
1: Но у меня все просто, яйла чербасы.
3: Хау Карль, я напомню, да. Хау Карль у меня был.
1: А яйла чербасы — это турецкий кисломолочный супец с рисом.
2: Ну, все вкусненько, здесь все ясно. Ясно также, что отправим с удовольствием нашу слушательницу на мозгобойню или, например, на Тутс-Тутс-квиз. Это музыкальный караоке-квиз от создателей мозгобойни. Слушаем любимые песни, вспоминаем, кто их исполняет, на ответах поем во весь голос. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro и под Удукина Ирина Геннадьевна, 16+.
0: Реклама на радио «Континенталь». Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
6: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
0: А еще и умная, сразу видно.
6: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700 0110. Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Уже час! Начать?
1: Ну давай, наверное, да. Я подумал, в принципе, предложение прикольное. Принимаем, погнали.
0: Все, супер, здорово. Сегодня мы остаемся одни дома в честь дня рождения Маколея Калкина и продолжаем ту самую строчку. Когда я один дома...
2: Я по-настоящему счастлива.
0: Да.
2: Это мой вариантик.
1: Хороший, да, от тебя. Все. Зачли, если что. В зачет пошел. Руслан пишет: родители меня до сих пор не оставляют. Дома одного. Руслан 32 годика. Вот так вот у него ситуация.
2: Миленько.
0: Надежда написала: я ничего не делаю одна дома, потому что я не бываю одна. Помогите!
2: Вот вам Наталья поможет. Когда я одна дома, то... А я забыла, что это такое, у меня трое детей.
1: Да, сколько же проблем, одних и тех же у нас.
2: Подождите, но вы скоро вспомните это, когда они уйдут из дома и пойдут строить свою жизнь.
1: Угу, очень скоро, да.
2: Ну, сколько? Ты же не знаешь, может, у Натальи дети, которым 15, 14 и 18.
1: Может быть.
2: И вот они вот-вот уже.
1: Угу. А не исключено.
0: Быть 6, 7 и 8.
1: Может и так.
0: Тогда
2: а может быть 2, 17.
0: 3, 2, 1.
2: И 9. И тогда вообще, конечно, долго ждать еще.
1: По-разному бывает, да. Елена по-разному тоже проводит время. Например, танцует в короткой пижаме под музыку и экспериментирует с кофемашиной. Разные вкусы себе. И, если что, еще добро себе вот ставит здесь, музыку нам скидывает.
2: Звук поставим на всю, и соседи не спят. Классно. Мы тоже так хотим.
0: Родители меня до сих пор не оставляют дома одного. Руслан, 32 годика.
2: Да, это то сообщение, которое я прочитал только что. Сенька?
1: Не, мы следим просто за Русланом. Но, может, что-то изменилось? Пока нет. Да.
0: Ну и ладно, я не заметил. Что? И что теперь?
2: Да нет, ничего, просто вот 32 годика и 2 минуты получается теперь.
0: Теперь он старше, что?
1: Да.
2: А ничего так и не поменялось.
0: Это да.
1: Когда я одна дома, я в сознании, пишет нам Катерина. Если что, видимо, это единственное состояние, в котором она так себя чувствует. Мы понимаем, да.
2: А родители меня до сих пор не оставляют одного дома. Руслан, 32 годика.
0: Это вообще-то Сенька читала, а потом я читал.
2: Да что ты, теперь мне нельзя прочитать?
0: Нельзя, все.
2: Да, конечно, я наоборот и должна была. Если кто-то стучит в дверь, я говорю, что взрослых нет дома. Танечка, 31 годик, вот такое свеженькое от Татьяны.
1: Молодцы, да, подключается. Но мы все повязаны одним сообщением, ребят. Все, мы братья по сообщению теперь.
2: Ой, не знаю, радует меня это или нет. Мы едем в ша.
0: Эй, ша.
2: Ша.
1: Ша, все, сила трех.
2: Ша, подождите. Все, кулачки были.
0: Сила шести ша.
1: Ша, баш какой-то у нас здесь происходит. На радио «Континенталь». Ну, а вы подключайтесь. Присоединяйтесь к нашей силе трех, чтобы это была сила просто 3 миллионов. Буквально такие. И пишите во всевозможные наши соцсети, что вы там делаете, когда остаетесь дома одни. Мы вас отправим из дома куда-то. Например, в лето. О, Империя игр.
2: А классное там вы будете место. Не одни, там будет кайф.
1: Там будет, сюда. С вами будет кайф.
2: Там банька, бассейн. Ой, под открытым
1: парилочке.
2: Небом все это.
1: Да, это термальный курорт, между прочим, в центре Челябинска. Если не были еще, обязательно забегайте. Там открытый теплый бассейн на крыше. Бассейн есть внутри, 6 форматов этих самых бань. 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна, еще и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 300 24, заходи на letotermy.rf.

0: Barivit.ru.
1: Ну что, давайте к новостям. У нас тут свой челлендж был за эфиром. Мы еще посмотрим, кто там на связи у нас.
2: Да-да-да, мы разгадаем.
1: У нас своя игра интересная очень, да. Итак, пока я расскажу вам цветочных новостей. Как вам такое?
2: О, прикол, давай.
1: Дайджест. Новости про цветы.
2: Сенечка в цветах расскажет нам сейчас что-нибудь, давай.
1: Да, начали этот час вот так и продолжим далее. С цветами, с 66 тысячами цветах в горшках, представляете? Вообще 66 тысяч цветов в горшках,
2: осенние,
1: это же безумие.
2: Осенние кашпо намечаются, что такое?
1: А нет, непонятно для чего это, но столько...
3: А осенние кашпо как-то с сеней связано?
2: Скорее всего, да.
3: Да,
1: хорошо. Кашпо тоже будут, но пока вот про эти цветы в горшках, которые там приехали из Китая, представляете? 66 тысяч. И все это в один магазин какой-то.
3: Кашпошки из Китая приехали.
1: Нам их не называют его, но вот рассказали в Россельхознадзоре, что все проверили, все идеально. 10 грузовиков с этими самыми приехали горшками с цветами.
2: Как же они мощно к 1 сентября готовятся, посмотри.
3: Да куда, что, зачем?
1: Именно в горшках, причем вот не россыпью, вот эти вот классические гладиолусики наши садовые.
2: Мы чего-то не знаем, намечается цветочный кризис, судя по
1: всему. Не исключено, да. Или наоборот, цветочное восстание. Я не знаю.
3: Коль уж мы заговорили про некие кризисы, я хочу передать большой привет всем тем, кто прямо сейчас стоит на заправках в очереди. Ребят, во-первых, мы с вами.
2: Да, мы с вами.
3: Мы стояли там. Ну, вы куда вы влезете вообще?
2: Мы с сердечком с ними. Вообще-то. Посмотри-ка, не разрешает еще быть.
1: Я даже не буду лезть в это.
3: У тебя нет прав, правильно. Так вот, мы с вами, мы вчера тоже стояли, мы сделали это, сделаете сегодня и вы. Да! Давайте поддержим.
1: Мы поддерживаем.
2: Все,
1: можно, да, уже?
2: Поддерживать можно?
3: Сейчас можно.
1: О, спасибо огромное.
3: И, кстати, если вы действительно вот стоите сейчас на заправке, нас слушаете, давайте отправляйте нам кружочки в ТГ или на канал ВК заходите. Под последним постом пишите «Я на заправке, я!» И мы тогда отправим вам лучи добра. И вы точно заправитесь.
1: Смайлы с топливом какие-то, да. Все, что можем, ребят. Все, что у нас есть.
3: Это же ужас. Я прям представляю вот эту ситуацию, когда в Челябинской области три сумасшедших ведущих отправляли смайлы с топливом с целью восстановить баланс бензина в стране. И мы всех закидываем.
1: Как будто не самое страшное, что мы делали, что может появиться в заголовках, но окей, да.
3: А я вот, знаете, что вспомнила? Мы с вами сжигали всякие негативные установки наших слушателей.
1: Было дело.
3: Помните, было дело? И мы в этом году не сжигали еще.
1: Нет. А мы в прошлом сжигали? Мы, по-моему, только один раз эту акцию проводили.
3: Нет, дважды мы сжигали.
1: Ну вот я помню крупную прямо, а мы
3: ну,
1: второй раз тоже сжигали,
3: раз. Да? Да, да, да, да.
1: Мы
3: да,
1: все-таки
3: да.
1: Устроили это же мы хотели. Ну надо как-нибудь, да, почему
3: надо
1: нет?
3: Надо сжечь.
1: Что накапливается некоторый вот этот негатив, да.
3: Конечно, если не сжигать негатив, то все вокруг негативным будет.
1: Угу.
3: А вам куда еще негатива больше? Я с вами всегда.
2: Да мы знаем, да.
1: Больше позитива. И больше цветов, кстати, на улицах Челябинска.
3: Примерно 1060.
1: Не, эти непонятно куда пойдут, а вот про вертикальные кашпо нам рассказали уже. Их все больше у нас появляется. Это такие здоровенные стены цветов прямо. Там они модульные, в них ставят кучу-кучу-кучу красивых маленьких кашпошек, и получается вот стена цветочная.
3: Что вы вообще скажете о них? Вам нравится?
1: Ну, я видел парочку, ну, вроде ничего смотрится. Ну,
3: знаешь, идея классная, как будто бы реализация, ну, первый блин комом, вот так может быть.
2: Что,
3: ну,
2: тебе, что, они получат. Что тебе не понравилось?
3: Ну, просто, я же говорю, идея крутая, мне нравится, что они, ну, прикольно. Но как будто хотелось бы, чтобы они были чуть более эстетичными.
2: Стилевости добавить.
3: Да, немного стиля.
1: Но вот их надо вписать как-то.
3: Some
1: они пока,
3: kind of style.
1: Пока немножко, да, валиповато смотрятся. Вот просто асфальт-асфальт, и потом стоит вот какая-то
3: Ба-бах.
1: Стена. Да,
3: да.
1: Вот. Как-то вот это бы вписать красивого.
3: А я еще переживаю
1: какие-то
3: за зумеров.
1: Так, а что с
3: ними? Они же идут, вот в эти телефоны свои уставились, вот так. Этими четырьмя пальцами своими печатают. Угу. Вы видели, да?
1: Угу.
2: Зумеры-фрезеровщики?
3: Нет, в смысле,
1: там
3: они
1: наоборот,
3: печатают
1: четырьмя пальцами. У них как будто больше, чем должно быть.
3: Да.
1: Есть такое ощущение.
3: Они вот так печатают. Ты знал?
2: Это же неудобно.
3: Ну, а ты, правда, ты знал, что они вот так печатают?
2: Нет.
1: Я видел пару человек, которые
3: вот,
1: так делают.
3: Они
1: да.
3: так печатают, да.
2: За что за стиль жвала муравья?
3: Да, да, да, да, это какие-то жвала.
1: Это краб people, да.
3: Или краб, кстати, да.
1: Как клешня на телефоне.
3: Интересно, надо попробовать. Вот. И вот они идут, они в телефоны залипают, и тут вертикальное кашпо. Ну, представьте, если врежутся.
1: Слушай, ну не самое жесткое, во что можно врезаться, конечно. Но если это кто-то снимет на видео, кто идет с другой стороны, будет круто.
3: Миллениалы?
1: Человек, который...
3: Которые все снимают.
1: Который проходит...
3: О, салют, кашпо!
1: А просто, прикинь, реально кто-то решил снять красивую вот эту стену, и тут через нее проходит человек, просто на тебя идет. Вот это интересный видос был. Если вдруг у вас уже такое есть...
2: Я такое в «Людях X» видел.
1: Скидывайте. Вот, да, человек цветы там какой-то должен был быть, да.
2: Не, сквозь стены проходила девчушка.
1: А, ну это да, это бывало. А вот цветочные стены, такого мы еще не видели.
2: Через любые.
1: Угу. Надо, надо, обязательно. Все, если вдруг такое увидели, обязательно заснимите и нам сбросьте. Мы поделимся со всем миром этим видео.
2: Ну а сейчас делись со всем миром погодой своей, Сенька.
3: Стоп!
2: Давай.
3: Стоп! Стоп!
2: Прогнозы опять?
3: Конечно. Плюс 18 ставлю.
1: Угу. Так, твоя ставка, Тимон?
2: 19.
3: Поехали.
1: Итак, проверим.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
4: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
1: Итак, плюс 19. На данный момент победа Тимона. Итак, облачно с прояснениями. Далее будет местами кратковременные дожди и грозы. Возможен и град. Сильный западный ветер. Днем будет плюс 21-26. На юге области до 31 тепла.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: Пустите, мне только посмотреть.
6: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
7: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
8: В ЖК «Шишкин» легко начать.
9: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
8: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
10: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
11: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
12: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
13: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центра» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
15: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа. Забудьте о рабочих задачах и проведите их, как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
16: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-100-4. Мы ждем именно твоего звонка. Врывайся в эфир. Вместе с нами выбирай механику, с помощью которой мы загадаем трек, который ты рассекретишь просто вот так вот чинь-финь на раз-два. И заберешь подарки.
1: Ты ждешь сертификат в Midpoint. В этом мы уверены. Танцевальный бар на Тополинке может утолить твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек, кстати, свободный. Значит, прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает только тебя. Приходи, Midpoint, Тополинка, 18+, ООО «Джин».
2: А сейчас нам в эфире не хватает тоже, не поверишь, только тебя.

0: Я чувствую уже, у нас тут под окнами собираются люди уже.
1: Это мой брат звонит какой-то, нет?
2: Брат?
0: Кармический,
1: да. Кармический.
2: Сестра, привет.
1: Привет, привет. Ну так как заправляешься?
0: Как заправляешься, брат?
2: По топливным картам, конечно же.
1: Ну вот, я так и знала.
0: Понятно, да, понятно.
3: А он дальнобойщик?
0: Есть такие способы.
2: Нет.
3: На кто?
2: Я обычный человек. Просто есть карта.
3: Просто натырил карт?
2: Да нет, зачем-то мне ее дали.
1: Вот именно, зачем?
2: Говорят, на.
0: Я долго не понимал.
1: На, езди. Пожалуйста.
2: Да, она и почти именная, можно сказать.
1: Почти именная?
0: Ты готова стать Андреем? Почти Андреем.
1: Я готова.
0: Ради карты.
2: Она же моя сестра уже, как бы можно.
1: Вот. А как фамилия у тебя? Может, общая у нас?
2: Блин, это меня потом начнут все искать и говорить, дай мне заправить.
0: Да, у нас такая цель.
1: Первая буква, первая буква.
2: А? Первая буква?
3: Да.
2: С.
1: Вот.
0: Пока совпадает.
1: Андрей С. Мы...
3: Савушкин.
2: Вторая А.
3: Савушкин. Все подходит.
1: Все подходит.
2: Третья В.
1: Ну вот. Савченко.
2: Окончается ИН.
3: Савушкин.
2: Блин, точно.
1: Все, мы разгадали.
3: Мы так и сказали вообще.
1: Значит, я могу теперь заправляться. Топливную карту привози на Орджоникидзе 58А. И спасибо, что позвонил. Все.
0: Мы обменяем на сертификат ее, но если все получится, конечно, у тебя...
1: А что, играть будем?
3: Играть будем?
0: Я думаю, да, быстренько поиграем. У него время есть, пока он заправляется как раз.
1: Андрей, а что ты любишь из овощей и фруктов?
2: Я, ну, из фруктов.
1: Так.
2: Малину, ежевику, ягодки.
1: Ну, давай, ежевика у меня сегодня.
3: Тогда у меня малина.
0: Все расхватали. Что-то третье не предложил ничего.
3: Можжевику бери.
0: Можжевика. Можжевика. Даже вот такая странная ягода.
1: Андрей, мы малину не любим.
0: Выбирай.
3: Я люблю.
1: Нет, мы,
0: я
1: не
0: тоже
1: мы с Андреем не любим.
3: А, ну вы не любите.
1: Так.
2: Что, меняем?
3: Да не, выбирай просто.
0: Выбирай одну из трех, да. Можжевика у нас, малина или ежевика.
2: А, ну ежевику оставим.
3: Ежевику оставим.
1: Ежевику, конечно.
3: Смузи машину ее.
0: Внушаемый, смотрите. Итак.
3: Итак, та самая ежевичка приносит нам, ну, довольно-таки несложную механику. Мы взяли текст современной популярной песни и убрали из него все слова, оставив только существительные.
0: Итак, зачитывай список.
3: Список следующий. Список следующий. Каблуки. Есть такие.
0: Засчитали.
3: Такси. Мысли. Сторона. Телефон. Сердце. Дом. Девочка, девочка. Ночь. Друг, берега, воспоминания. Друг, берега, воспоминания.
1: А где припев?
3: Друг, берега, воспоминания.
0: Два раза повторилось, значит припев. Разобрались. Так.
1: Андрей.
2: Это точно песня или это просто набор?
3: Это набор из песни. Мы оставили только эти слова.
0: Убрали лишнее. Подсушили песню.
2: Ну ладно, вариантов нету, только вот по первому ориентироваться будем, по каблукам.
3: Так.
2: Это Люси Чеботина песня.
1: Нет, не надо туда.
2: Нет. Не надо,
3: как же
2: не
3: она
2: надо, сестра.
3: Сильно хочет карту топливную посмотреть.
0: Ну понятно.
1: Да, конечно. Андрей, ты подписан на наш ТГ-канал?
2: Да.
1: А ВК?
2: Да.
1: В группу подписан?
2: Блин, надо посмотреть.
1: Вот, проверяй, ну, да, обязательно, да, напиши в комментариях что-нибудь, мы тебя найдем.
3: Ну, она тебя найдет, нам пофиг в целом. На
1: ну,
3: эту
1: у них нет
3: карту.
1: Машин, да, но я ищу.
3: Все, следующий слушатель, 700-104, доброе утро.
4: Доброе.
3: Привет, как тебя зовут?
1: Как же вы не хотите Настя. Моего счастья? Настя, как настроение?
4: Отлично, как у вас?
1: Да вот было хорошим, пока они мне не испортили жизнь.
3: Как же он, да, не
1: будь
3: будет
1: осторожна.
3: Он, не будет он с тобой. Он твой брат. Успокойся.
1: Это что, какой-то сериал на телеканале одном известном начинается. Ай, Настя, что за версия у тебя? Что за трек мы загадали?
4: Я думаю, это не лето и Майами. Не вспоминай.
1: Ну, конечно. Ты абсолютно правильно думаешь, потому что это именно этот трек.
3: Какое счастье, что Лешу с Викой не назвали.
0: Получай. Все, всех сделали счастливыми просто в этой игре практически, да? Если Андрей напишет,
1: вот если Андрей напишет.
0: Андрей, мы ждем.
1: Какая фраза? Если Андрей напишет, все будет хорошо, осень.
0: Ну, а наша слушательница ждет чего? Конечно же, сертификат в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Ход для девушек свободный, значит, прогноз погоды

0: Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка, 18+. О, Джин. Смузи.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
0: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Сильный западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 21. В Магнитогорске и Южноуральске плюс 25 градусов. В Карталах и Троицке до 27 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди. Сильный юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг плюс 20-25.
1: Реклама на радио «Континенталь».
8: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
9: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
10: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
12: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
13: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
15: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
16: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
17: Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
19: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Итак, настало время почитать ваши комментарии. Сегодня в честь дня рождения Макалея Калкина мы продолжаем строчку. Я один дома, точнее, когда я один дома, вот что там происходит.
1: Когда я одна дома, заказываю пиццу, беру бутылочку безалкогольного шампанского, конечно же, и моя диета завершается.
0: Да.
1: А что, все равно никто не узнает. Так же работает диета. Главное, чтобы никто не узнал, тогда калорий не будет.
0: Когда я один дома, то начинаю играть на терпении соседей, включая свой любимый перфоратор. Женя Чуркин, его зовут?
1: Если что, осуждаем.
0: В группе во ВКонтакте, да, напишите ему пару ласковых.
1: Соседи, Женя, подключайтесь. Сверху, снизу, откуда угодно там. Итак, когда я одна дома, то разговариваю с холодильником и подговариваю кота никому об этом не рассказывать.
2: Ух ты!
1: Но кот рассказал, видит. По крайней мере, с аккаунта Натальи. Он пишет, если что.
2: О, когда я дома, одиночество, скука, как в песне певицы Славы.
0: Да нет.
2: Ледяное сердце. Как там?
0: Ледяная ванна.
2: Нет, там явно иначе было.
0: Ледяное
1: каменное
0: вокруг.
1: Наверное, нет? Или ледяное?
2: Каменное сердце, ледяная сказка.
1: Во, да, ближе уже. Сейчас размотаем, да. Через полчаса у нас будет готова эта песня.
2: Ничего. Каменная леди, ледяная вот. Сказка. Вместо сердца камень, вместо чувства маска. И что?
1: А, все-таки сердце камень, все разобрались.
2: Больно все равно.
1: Да, есть такое.
2: Но одиночество. Одиночество. Я не чувствую сердца.
0: Ну сейчас так песни слушаем, что поделать.
2: Я не чувствую руку. Но это, конечно, уже печаль. Если вдруг так происходит, вы обратитесь, пожалуйста, к врачу.
1: Да, не надо. Все мокрые бандиты с тряпками в руках. Вперед! Марат какую-то генеральную уборку, видимо, затевает, когда один.
2: Генеральную уборку.
1: Это мощно.
0: Когда я одна дома, я хрюкаю. Вот от Ольги признание, пожалуйста.
2: А зачем? Только когда одна. Можно же всегда. Тимон.
0: Что?
2: Продемонстрировать сможешь?
0: Хрюкануть надо.
2: Ты умеешь?
0: Да
2: нет.
1: Это сейчас не хрюк был?
2: Подожди, сейчас пародия от Сени.
0: Это лошадка.
1: Так.
0: Это дикий. Сейчас домашний.
1: Чуть по-домашнему.
0: Сейчас домашний.
2: А в чем у них разница?
0: Домашняя спит, а дикому приходится постоянно...
2: Ходить куда-то.
0: Ходить, да. Надвиже.
2: Тусоваться.
0: Ну как это в лесу называется?
1: А давно ли ты, Ксюш, скажи, заходила в наш канал ВК?
2: Нет, недавно.
1: А я тебе рекомендую ввалиться туда, потому что некий Андрей пишет здесь. Сестра, привет.
0: Опа!
2: А, ничего себе, серьезно?
1: Вижу я сообщение, да. И давайте там...
2: Нет, но ведь у него фамилия не на С.
1: Оказывается, нет.
0: Наврал.
2: Угу. Вот так.
1: Так бывает с мужчинами.
2: И разбиваются. Да. Угу.
1: Оказывается,
2: понятно.
1: Он тебе не брат. Это же ужасно, правда?
2: Оказывается, он мне не брат.
1: Так, ну все, мелодрама здесь у нас развивается по-прежнему на радио «Континенталь». Чего только не бывает. А вы пока пишите, чего бывает у вас дома, когда вы там абсолютно одни. И, может быть, будете не одни, а с сертификатом в лето о «Империя игр».

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
1: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprify Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
4: На красивом, элегантном,
5: проходимом и компактном.
3: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
5: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
6: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого. Выбора домов и участков.
7: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
8: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
9: Финесте!
8: Линейки, пеналы, тетради.
9: Финесте!
8: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
9: Финесте!
8: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
10: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
11: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
12: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Играем дальше, ребятки, у нас на очереди новый звук, и мы по новой из-за кое-кого начинаем копить, соответственно.
1: Копим бутыли. Мы надеемся, что копим, по крайней мере, у нас пока одна бутыль и один сертификат от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Ну и самое время выбраться на природу. Подготовьтесь к пикнику вместе с «Ниагарой». В фирменных магазинах есть все, что нужно. Качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. Конечно, не забудьте про освежающую воду «Ниагара» и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед навстречу приключениям.
2: А не надо меня ни в чем винить.
0: А я тебя не виню.
2: Я просто... Что за звук сегодня?
0: Не знаю.
1: 700? Мы решили тебе не говорить.
2: Вы что, переписывались без меня?
1: Это наш новый план.
0: Хотя бы так, может быть, она не подскажет.
2: Ну, если я угадаю, то я подскажу. Поехали. Доброе утро.
1: Да, может, наоборот, заведешь куда-то не туда. Посмотрим, посмотрим.
0: Привет, привет. 700, 100 и 4. Давайте звоните, друзья, для того, чтобы одним из первых послушать тот сам звук.
3: Алло.
2: Доброе утро. Как тебя
3: зовут?
2: Доброе
3: утро. Доброе.
0: Как тебя зовут?
3: Никита.
0: Никита. Твой звонит, да. Слушай, опять.
2: Мой? Это другой уже Никита.
0: Это другой Никита?
2: Да.
3: Нет, это ваш Никита.
0: Это ваш Никита.
2: Никит, я точно знаю, у меня нет ни одного Никиты. Как дела?
3: Да, нормально, едем на работу.
2: С кем?
3: Один.
2: Да он опять так говорит.
0: Да, да, да.
2: Это тот Никита, да.
1: У меня нет ни одного Никиты, но... С кем это ты едешь на работу?
2: Так вот поэтому и странно.
1: Все по-женски, все понятно.
2: Да. А Никита, кем работаешь?
3: Складом заведую.
0: Точно, точно, да.
3: Люблю вам дозваниваться, да.
0: А мы знаем, знаем. Ну что ж.
2: А склад чего? Может, там деньги?
0: Там разное, он же говорил.
2: Там разное. А деньги там есть?
3: Для автомобилей. Нету, нету.
2: Там автомобили?
1: Для автомобилей все.
3: Нет, для автомобилей все.
2: Ну, чтоб они туда для приезжали ремонта. И стояли, нет?
1: Им там хорошо.
3: Нет, для ремонта автомобилей.
1: Как будто тебе сейчас очень актуально это, нет?
0: Кстати, да.
1: Именно та ситуация, да.
2: Тоже верно. Никит, надо звук угадать, но вначале послушаем. Поехали. Сень, подожди.
1: А, да, наушники же надо надеть. Точно.
2: Давай еще раз, ну,
1: я... Теперь точно для всех.
0: Давай. Вот такой вот звучок у нас. Никита.
2: Что-то сложно.
0: Твоя версия.
3: Не, не сильно сложно. Но у меня на два звука это как-то похоже.
2: На какие?
3: Раньше, когда на телефоне были вот эти ручной взвод телефона, и как будто спинка на стуле скрипит. Когда облокачиваешься, вот, бывает.
1: Угу. Версии классные. Никита, выбери какую-то одну.
2: Да, да, сколько тебе лет?
3: 31.
2: Какие телефоны? Про что он говорит?
3: Ну, которые раньше с ручным взводом были телефоны, когда вот именно...
2: Что это?
3: Вводили, это цифры.
0: Угу. Я не
3: трубчатые
0: знаю.
3: Телефоны такие обычные, которые это...
1: Этот круг, который, да?
3: Да, круговые телефоны.
0: Ну, выбирай одну версию.
3: Это сейчас такого... Мне кажется, стул, когда облокачиваешься, это... Вот именно это пластмасска на стуле, и там резинка что-то...
0: Пластмасска на стуле?
1: Все, приняли.
0: Принимаем.
1: Очень точная версия, максимально. У них на складе такой явно есть.
0: Да-да-да.
1: А вот у нас пока нет.
0: Неправильная версия, едем дальше. 700, 100 и 4. Доброе утро для тех, кто понимает, что за звук у нас сегодня.
2: Да ну нет, там какой-то шарик для пинг-понга, да?
0: Сейчас как узнаешь. Доброе утро.
3: Доброе-доброе утро.
2: Доброе. Как тебя зовут?
3: Станислав.
2: Станислав, как настроение?
3: Отлично.
2: Звук уже слышал?
3: Звук слышал,
2: но,
3: да.
2: Но мы в любом случае послушаем еще раз.
0: Вместе.
3: Давайте.
0: Вот он такой звучок.
3: Может быть, это Тимон делает бит свой?
0: Вот так бы я делал.
1: Кудахтал.
0: Скорее всего.
1: На бите.
0: Какое настроение сегодня? Покудахтать, посидеть?
1: Нет, это не бит Тимона.
0: Нет, но версия прикольная. Как минимум настроение она нам подняла. Переходим к следующей. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
4: Аня.
2: Аня, как настроение?
4: Нормально.
2: Это хорошо. Чего там со звуком? Угадала, что это?
4: Я даже его не слышала.
0: Давай, сейчас внимательно слушай.
1: Что это было?
4: Подожди, поняла как.
0: Ну, что мы будем делать с этим всем?
4: Ну, это, скорее всего, какой-то там...
0: Ну, давай.
1: Надо назвать какое-то слово.
0: Дотягивай версию, дотягивай.
1: И все получится.
2: Рогатка.
4: Ну, да. Типа того, какая-то рогатка, как будто стреляют в дерево или еще что-то.
2: Ну, что-то целятся.
0: Целятся, стреляют.
2: Но там 100% что-то натягивают. Лук, может, натягивают?
1: Может Но быть. Мы принимаем рогатку пока. Сейчас все, рогатка да. нет.
0: Неправильно, к сожалению. Едем дальше.
2: Подождите, но если я угадаю, вы же скажете?
0: Конечно, нет.
1: Ну давай у тебя в конце будет одна версия. Давай тоже вот.
0: Так она уже сколько их назвала?
1: А мы не отвечали ей, понимаешь.
2: Ну давай, поехали. Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
5: Виктория.
2: О, победительница. Вика, давай сразу версию.
5: Может, это Тетрис?
2: Может
1: быть, конечно, может быть, но нет.
2: Нет, Виктория.
1: А ты теперь будешь и версии хейтить. Просто, да, не только нас, все понятно. Игра приобретает новый оборот, конечно. Нет, ну что, давай свою ластецкую, мощную.
2: Давайте еще финальный слушатель.
0: Давайте финального.
2: Давайте финальный, потом
0: зато
2: я
0: посмотри,
2: послушаю.
0: Как ей интересно стало играть. Какие-то новые краски появились.
2: Доброе утро.
3: Доброе. Что-то я все-таки хочу этот звук угадать.
0: Никита?
1: Ну, все-таки угадай.
3: Ну, попробую. Так, может, это петли, например, дверцы?
1: Интересно, интересная версия.
2: А у Никиты, кстати, две версии. Да. У него еще одна есть.
0: Но он сказал дверные петли сейчас.
2: Но это неправильно.
0: Неправильно.
2: Никит, вторую давай.
3: Лука.
0: Натягивание лука.
1: Натягивание лука. Но это Ксюшина версия, он ее использовал. Все, Ксюша лишается своей версии.
0: К сожалению.
1: И так, и это...
2: Ну нет, конечно.
1: Неверно.
0: Нет.
2: Подожди.
1: Все-таки не лук.
2: Нет.
1: Все-таки не лук.
2: Да, так, вот во-первых, так. Никита, заходи на наш канал ВК обязательно. Там нужно написать...
1: Натянем лук там вместе. Куда-то стрельнем из рогатки, возможно.
2: Ну что-то точно сделаем. В общем, заходи туда, напиши... Там подсказки какие-то будут точно. А дальше, что у нас по версии? Значит, Сень, включай звук. Все сейчас очень внимательно прям наушнички прижали к ушкам и слушаем. Давайте. Не понимаю, что вначале как будто шарик какой-то падает от пинг-понга.
0: Угу. А потом?
2: А потом натягивается.
1: И что с ним случается?
0: Что-то.
1: Угу.
0: Что-то натягивается. Так. И твоя версия?
2: Скрип.
0: Скрип.
1: Колеса.
2: Нет.
0: Скрип.
2: Скрип седла. Нет.
1: Боярского.
2: Скрип.
0: Тонит.
2: Это... Настольный теннис.
0: Настольный теннис.
1: Я, конечно, все понимаю, да, что это наше общее время. Настольный теннис. Принимаем неверно.
0: К сожалению.
2: Да что такое?
1: Две бутыли завтра уже будет. И интрига бешеная, конечно. Два сертификата. Ксюше мы их не отдадим. Не переживайте. Кому-то из вас они обязательно достанутся. От ООО Национальной водной компании «Ниагара». Самое время выбраться на природу. Подготовьтесь к пикнику вместе с «Ниагарой». В фирменных магазинах есть все, что нужно. Качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе и многое другое. Заходите в магазины «Ниагара».
0: Ниагара!

0: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03. Слушай лучше.

0: не определился, что за песня.
1: Сейчас мотив я не понял.
2: Я сначала хотел какой-то, но потом он сменился на другой. В общем, там все запуталось в наших мотивах, как обычно.
3: Я вот не поняла, как ты вчера мой мотив угадал.
2: Не знаю, но мы с тобой ша же.
3: А, точно, ша.
2: Конечно, у нас... Ну,
3: давай, ша, что за звук был? Я теперь не могу, вы понимаете? Это вот вы думаете, ха-ха, пошутили и все. Но вы же не понимаете, что я серьезно.
2: Ну, надо как-то учиться отпускать ситуацию.
3: Он мне сказал, что сегодня одна из версий была близка, но я не помню все версии, поэтому нам надо списаться в нашем ВК-канале.
2: Вот, правильно.
3: Так, а давайте сделаем
1: чат. Создать отдельную болталку.
3: Значит, смотрите, все, залетаем на канал Савушкина нижнее подчеркивание лайв.
2: Вот и обсуждайте.
3: Я там создаю пост по поводу этого секретного звука, значит, тайного какого-то, покрытого мраком.
2: Ну.
3: Ну, мы с вами там обсуждаем. Значит, Никита, Станислав, Виктория, все, кто сегодня... Аня, кто-то еще был?
2: Вроде не...
3: Ну, это-то вы можете сказать, глупцы.
1: Вроде все, не знаю. Вроде все, может, мы кого-то забыли.
3: Если мы кого-то забыли, вы тоже подпишитесь на мой канал и обязательно пишите сегодня, что за версии у вас были, чтобы мы какую-то одну вычислили. Завтра звук надо бахнуть. Я вам говорю.
2: Все, по красоте.
1: И предлагайте варианты звука, если что, если завтра бахнете. Чтобы у нас они сразу были еще.
3: Мы сделаем это, сейчас они смеются. Знаете, за то, как нам приятно будет завтра, когда мы их победим?
2: Да мы только за вообще, ребята. Если у вас такая движуха будет там, мы только за вообще.
1: За то, что всем было приятно вообще, у всех были кайфы. И все общались во всевозможных наших соцсетях.
3: Сейчас я как-нибудь изуродую фотографии Сени с Тимоном и...
1: Это обычное утро, господи. Как будто ей для этого нужен был повод, да.
3: Ну, в смысле, поставлю их, вот пост будет, и там вот их фотографии какие-то демонические.
1: Ну, обычные возьмешь, в смысле.
3: Да.
1: Вот изуродуем, как мы это называем.
3: Прям под ними оставляйте комментарии.
2: Так, ну а мы тем временем читаем ваши комментарии под нашим постом утренним. В честь дня рождения Макалея Калкина мы продолжаем строчку «Когда я один дома».
1: Мариам пьет лавандовый раф.
2: Ой,
1: отлично
2: красота.
1: Время проводит, конечно.
2: Когда я один дома, ша, написала Марьян.
1: Вот, с нами кулачки, погнали. Когда я одна дома, я ем одна кабачки, представляете? Ух, и запивает лавандовым рафом, судя по всему.
2: Ну, это здорово, на самом деле. Кабачки вкусные.
3: Да, кабачки вкусные.
2: Лавандовый раф вообще прекрасен. Все это вместе. Потрясающее сочетание, я считаю. Ну, а вы, друзья, присылайте как можно больше ваших вариантиков, и тогда вы станете претендентом на чемпионство в нашем утреннем шоу сегодня.
1: Да, мы с удовольствием вам вручим подарки. А какие? Не давайте, я напомню быстренько. У нас здесь сертификаты в лето. О, Империя игр. Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн. Прямо на крыше бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24, заходи на letotermy.rf. Ну и еще один вариантик мне понравился от Мариам. Когда я одна дома, я «Oh my love». Вот так.
2: О-о-о.
1: Как будто заявочка музыкальная прилетела, лирик прямо сейчас.

0: С утра по радио о главном.
1: Ну, давайте пробежимся по новостюшкам. Я вот заметил, знаете, что южноуральцам продолжает вести в последнее время, потому что увидел несколько...
2: Смотри!
1: Да, несколько заголовков причем. Давайте начнем с того, что южноуралец выиграл 1 миллион рублей, но пока об этом не знает.
2: Неплохо.
1: И вот примерно такую же новость... Я видел вчера.
3: 3 миллиона.
1: Да. Житель Челябинской области выиграл 3 миллиона рублей и не забрал приз пока еще тоже. Представляете?
3: Лежит 4 миллиона, бесхозные, ребят, как будто наши. Ладно, ладно, ну один оставим, как будто мы согласны на 3. Они ровно делятся как раз, каждому по миллиону. Идеально. Это мы, если что.
1: Да, но это небольшие завитки пока просто.
2: Ну ладно. А кто-то из вас покупал билет?
1: Нет, вот с того момента мы ни разу не купили билет. Вот сколько новостей читаем, надо как будто бы взять уже и купить.
2: Вот именно. Давайте сегодня.
1: Давайте сегодня втроем соберемся и возьмем по билетику.
2: А давайте, мы же сегодня как раз будем допоздна здесь сидеть.
1: Это да, придется. Вот.
2: А потом поедем за билетиками.
1: Ну.
2: Я знаю одно место рядом.
1: А можно онлайн купить, кстати?
2: Ну, это не вайбово.
1: Не то, да, не вайбово, согласен.
2: Нет, надо вайб, надо выбрать счастливый билет.
1: Да.
2: Причем, чтобы ты выбрал Сене, я выбрала тебе, а Сеня выбрал мне.
1: Вот, вообще кайф будет.
3: У нас же нет шансов тогда. Отлично.
1: Если кто-то выиграет, поделим на троих по
2: чесноку.
3: Да.
1: Шанс. О, прикольная движуха. Все, отлично. Тем временем в магнитке прикольный вайб. Там к столетию города... выводят гладиолус цвета раскаленного металла.
3: О, это же моя новость из цветочного дайджеста, которую я не успел рассказать в прошлом часе. Давай.
1: Я чувствовал, Сеня,
3: начался безумный разговор.
2: Вот так мы и выигрыш поделим.
3: Отлично, так.
1: Тем временем зумеры начали скупать игрушки из своего детства. Но это не покемоны, вот как.
2: Подожди, подожди, а почему ты детство
3: там
2: и показал кавычки. Воздушные кавычки?
1: Ну, это для нас детство, а ну как бы для них это детство, а для нас это уже не детство. Ну вот если я вам скажу смешарики, феи, винкс, вот это все, это же для нас как будто бы, ну прям уже отрочество.
2: Я не знаю, я.
1: Я правильно применил?
3: Ну, кстати, более или менее. Ты знаешь, бывало хуже у тебя.
2: Да, мы все знаем слово, которое значение которого он так и не знает.
1: Так, пока мы тут с вами сидим смеемся, женщина на велосипеде доехала до Ледовитого океана за 48 дней.
3: Но у нее много было времени, мы ржем уже сколько лет, поэтому можно было туда-обратно съездить.
1: А она за полтора месяца. Уфимская велопутешественница, между прочим, Ксения Салазанова. Поздравляю.
3: Круто, да. Не, ну это действительно очень мощное достижение.
1: У нас челябинская студентка Челгу создала экскурсию по зоопарку с героями мультфильмов. Теперь дети будут искать льва Симбу, моего дружбана.
3: О, круто.
1: Тигра Тигрулю и других персонажей.
2: Тигр Тигруля.
1: Тигруля,
2: тигрик,
1: да.
2: Тигрик, тигрик, тигрик. Вчера тигрики проиграли Металлургу Магнитогорскому.
1: Ну, в овертайме.
2: Да, боролись до последнего.
1: Ну, камбэк в третьем периоде. Да. Я не ожидал. 2-0 летели. Вот, пожалуйста, там за 3 минутки.
2: Да.
3: По тигриному, да, молодцы.
2: Тигриному.
3: Проявили характер.
2: Молодцы, Магнитка, что победили.
3: Угу, тоже красавцы.
1: Поздравляем вас тоже. Победа цвета металла, да, раскаленного.
2: Пусть так. Трактор вчера проиграл, между прочим.
1: К сожалению. Опять Лигаре один отдувается за команду.
2: Да, вообще классный такой тип.
3: А может, мы чисто его готовим на предсезонке, а потом уже будем подключаться как-то.
2: Все остальные
3: подтянутся. Ну, мы надеемся, что план такой. То что пока, да, пока он прям активничает.
1: Ну и давайте закончим этот дайджест болью некой. Стоматологов обяжут делать обезболивание при любых болезненных процедурах. Новые правила лечения зубов от Минздрава вступают в силу с 1 октября. Представляете?
3: Ну так это не боль, это обезболь.
1: Но это обезболь, а вот Ксюша не любит, я слышал.
3: Обезболь?
1: Когда что-то вкалывают в десна. Как будто не ее вайп.
3: Ну можно прыскать сначала, а потом уже там посмотрим.
2: Нет, мне мажут. Мне сначала мажут гельчиком с там абрикосик или клубничка. Ну ты выбираешь. Ну вот.
3: А тебе леденец же дают после этого? Ну когда закончат все.
1: И
3: шарик, конечно, в руке.
2: Ну если попросить, то да.
3: Почему нет?
2: А у меня, между прочим, самый лучший врач. Мария Сергеевна, я вас очень люблю. Спасибо большое, что меня терпите. Пожалуйста, не отказывайтесь больше, я больше так не буду. Так вот, я просто кусалась. Что там за история? Рассказывай.
1: Ну, собственно, будут обезболивать всегда, когда лечение зубов или другие манипуляции могут вызвать у пациента боль.
3: Типа, часто не обязательно. Ты просто, ну, договариваешься с врачом, говоришь, а можно меня обезболить, пожалуйста? Он такой, да это не обязательно. Ну, да. Может быть, есть такие врачи.
1: А сейчас обязательно.
3: Не очень приятно. А сейчас прям точно надо.
2: Такого быть не может.
3: Да, ну не было такого вот правила, знаешь, которое где-то записано в законе. А сейчас
2: да,
3: вот
2: зачем?
3: Прям прописано
2: здравый
3: будет.
2: Смысл должен тебе сказать, обезболь.
3: Минздравый смысл должен
1: Минздравый,
3: быть в данном
1: да.
3: случае. Да. И не всегда он, к сожалению, работает в наших больницах.
2: Минздравый вот. Смысл. Прикольно, да. прикольно, мне нравится.
1: Так, ну и новые правила расширяют круг специалистов, которые могут оказывать первичную доврачебную помощь по стоматологии. Теперь еще и зубные фельдшеры, гигиенисты, зубные врачи и техники.
3: Зубные феи, я был уверен, что ты скажешь.
1: Теперь зубные феи тоже могут.
3: Расширяем список, да. Отлично, все, значит, все со стоматологией будет получше у нас с 1 сентября.
1: Все, надеюсь, вот такие самые прикольные новостюшки я вам рассказал. Большое вам спасибо. Сенька.
3: Аплодисменты какие-то тебе. Молодец.
1: Приятно. Мне приятно. Приятно. Пусть они зазвучат и в твою честь. Ведь тебе каждый раз приходится доставать из себя.
2: Что ему приходится доставать?
3: Не рассказывай все секреты, как я это делаю.
1: Да, интрига. Погода.
0: Погода.
3: Итак, прямо сейчас плюс 20 в центре Челябинска.
2: Нет, я не угадала. Я не успела.
3: Нет, ты на сколько ставила?
2: Ну, я хотела сказать 21 уже.
3: 21 уже, нет, пока плюс 20 все-таки. Облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, возможен град. Сильный западный ветер, днем сегодня плюс 21-26. На юге области до 31 тепла.

0: Привет, показывай новую квартиру.
1: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
0: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, мат-капитала не хватает.
2: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй мат-капитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте nat.com.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в Саду Камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
6: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
7: Трактор создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Апарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Официальное открытие 30 августа. Лесопарковая 7G. «Трактор Апарель». Носи то, чем гордишься.
8: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинс» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинс» на Братьев Кашириных 141А.
9: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ссылке туда зайти и подписаться, ага, понимаешь? Ну, план капкан, Сень.
1: Мощно, да. Я пока не попался, но посмотрим, как будет. Попадетесь ли вы и подорветесь на этот трек? Новый, свеженький от Жени Трофимова вместе с «Комнатой культуры».
0: Трек-то назови.
1: Нравится.
2: Нравится мне, когда ты голая.
0: Это, во-первых, другая песня.
2: Простите.
0: Во-вторых, я думала, что Сеня скажет про «Нравится», и я подводку сделаю, но уже не подвели мы.
1: Не будешь?
0: Ладно. Ну, уже не буду, получается. Хотела сказать, что мне очень нравится, когда вы проявляете активность во всех наших соцсетях, когда вы пишете нам про трек очень подробно. Например, «Мне нравится», потому что у Жени Трофимова классный голос какой-то. Ну, вот такой вот он у него.
2: Особенный.
0: Особенный у Ильи.
2: И... Какого?
1: Какого-то конкретного ты имеешь в виду?
2: У Ильи.
0: Да просто давайте вкинем, просто у Ильи. Ну нет, я имела в виду группу «Бон» с кнопкой. Вот у него какой-то особенный прям. У Жени Трофимова приятный, да?
1: Приятный.
0: Не путать с тем Женей Трофимовым? Или путать, я уже не знаю.
2: Да, не знаю уже.
0: А он тоже Женя?
2: Давайте слушать, наверное, просто.
0: Подожди, а он тоже Женя?
2: Какой?
0: Ну, Трофимов.
2: А, который Трофимов Трофим?
0: Да.
2: Трофим, как зовут? Сейчас.
0: Нет?
1: По-моему, нет.
0: Александр Трофимов.
2: Сергей.
1: Сергей, точно.
0: Постоянно вылетает из головы это имя. Ну что ж, давайте слушать. Нравится «Комната культуры», Женя Трофимов.
3: Губы

0: или не хит?
1: Ну что, давайте обсудим. Трек, который мы только что слышали, нравится вам, не нравится? Можете соглашаться с Женей Трофимовым или нет. С нами тоже. Как вам больше нравится?
2: Ну, мне понравилось, кстати, реально. Действительно понравилось. Ну, я просто люблю комнату.

0: культуры ничего не могу с собой поделать. Вот если прям хотя бы намек есть на прикольный трек, я уже сразу цепляюсь, уже все, мне уже не важно, недочеты какие-то там, вот это, я забываю.
1: Очень интересно, что когда вышел этот трек, нам коллега написала: как похоже на братьев Гримм.
0: Да. Есть что-то.
1: И вы не поверите, но сейчас нам в телеграм-канале пишут то же самое. Вот, пожалуйста, от некого Андрея сообщение. Похоже на хит братьев Гримм «Кустурица». Ну, а эта песня на любителя, не хит. Вот так. Олесь пишет: не цепляет, Альбина пишет: не хит. Тимон, ты сегодня в меньшинстве в абсолютном.
0: Серьезно?
2: Да. Эльвира пишет ВК нам. Вот, может быть, твой лагерь пополнит. Смотри, чем-то напоминает начало «Самолеты». Я думаю, что эта песня станет популярной. Она мне однозначно нравится.
1: Нет, она милая. Мне тоже понравилось по настроению. Ну, просто, видите, ну, я такое настроение поймала. Мне вообще стало нравиться комната культуры. Ну, вот трек «Привет», в частности.
0: Привет.
2: Привет.
1: Привет.
2: Говорите «Привет».
1: Я тебя очень ждал.
2: Я почти уснул,
1: ждал,
2: пишет Влад.
1: Когда город уснет.
2: Под темой, кстати, которая вот посвящена как раз звукам. Но почему бы и нет? Пишите нам где угодно. Мы везде найдем ваше сообщение, я вам так скажу.
1: Во-первых, найдем биты Тимона.
0: Что?
1: Биты Тимона продает, видимо, Станислав.
0: Ну, ладно.
2: И кто-то должен был заняться распродажей твоих битов.
0: А продай мне, пожалуйста. А, у меня, кстати, есть парочка битов, которые мне не нужны. Ребят, напишите в личку, если кому-то надо.
1: Кому?
2: Не битые, не крашеные.
1: Леша Свику.
0: Нет, ему я не продам.
1: Неожиданно вас сейчас куплю за 5000, и у вас будто бы конфликта и не было.
0: Не, я их дороже покупал, никаких 5000.
2: В ноль вышли, да.
1: Никаких 5000. Говорит тебе Свик уже несколько лет. Отстань.
0: Не, если что, это не мои биты. Я их просто тоже покупал, но они не пригодились. Вот, рэпер, йоу, пишите.
1: Вот и пригодилось. Так, а может, нам пригодятся, ты не думал? Может, мы наконец-то хит запишем с тобой?
0: Вы мне деньги не дадите, все равно, я вас знаю.
1: Тебе никто денег не даст.
2: Чувствует нашу неплатежеспособность.
1: Но мы сможем записать хит и сделать лучше, чем Женя Трофимов и комната культуры, например. И все будут писать: хит, хит, вы классные. Вот Сергей пишет: безусловно, хит. Кому-то этот трек понравился. Сергею и Тимону. Ну, а у нас для всех остальных есть один единственный вопрос.
3: Хит или не хит? Погода. Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
4: Новинки оздоровления на Урале. Если у вас проблемы со сном, хроническая усталость или эмоциональное истощение, тогда «Санаторий Урал Медикал СПА» приглашает вас на специальные оздоровительные программы. Гармонизировать физическое и эмоциональное состояние можно за 3, 5 и 7 дней. Подробнее по телефону 8 800 666 14.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Сильный западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 21, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 25 градусов. В Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Сильный юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг плюс 20-25.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
1: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
0: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
2: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом», торговый комплекс «Челси», Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК – технический сервис, достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
5: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.
8: Сига падает пеплом, я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех

0: Это мы, Ксюша, Сеня и Тимон. Скорее, все сюда. Собирайтесь, чтобы вместе с нами нашу строчку продолжить. Когда я один дома... Ну, в честь дня рождения Маколая Калкина, конечно.
1: Я играю в плойку, говорит Станислав, вот так. И версию кинул, и похвастался слегка.
0: И Тимона немножечко уколол.
1: Тихо. Свои. Это Станислав. Что, ты же его знаешь.
0: Пес ты? Что? Ты просто пес какой-то?
2: Вот opportunity!
1: О, привет, гости к Эминему зашли внезапно.
2: Opportunity!
1: И так, возможно, да.
3: Йоу, собака Эминема на связи.
0: Ужас, я не хотела это слышать.
1: Наш специальный корреспондент где-то недалеко от французской козы, собака Эминема. Далее, пошли, Эльвира.
3: Коза уже в прошлом.
1: Да, но оно может вернется в любую секундочку. Если вы будете просить, конечно.
3: Ну да.
1: Когда я дома, веду себя как жаба из дюймовочки. Вот так вот пишет Эльвира. Поел, можно поспать. Поспал, можно поесть. Кайф.
0: Это да. Так, тут вопросик от Яны есть, смотрите. Хочу спросить у Ксюши. Ксюша, а можешь сделать так, чтобы на следующий день города приехали Гаязовы? Яна, да, конечно, без проблем. Сбор открывается уже сегодня.
1: Краудфандинг, да. Потому что нам понадобится 6 лет на это, да, поэтому открывать надо сейчас.
0: Конечно, потому что братья Гаязовы стали очень-очень-очень-очень востребованными и популярными.
1: Одного купить нельзя.
0: Одного купить, причем Тимурчика нельзя именно.
1: Мы пытались, да, не
0: получается. Они предлагают второго, мы говорим, да нет, нам вот этот нужен, тебе его драни, вот этот.
1: Нам за полцены вот этого вот, да. Ну, который у вас такой дефективный немножко, вот. Несколько букв нет.
3: Сеня!
1: Давайте подешевле. Мы пытаемся договориться, как-то мы ищем аргументы, понимаете? Нет,
0: мы
1: вообще.
0: Мы уволим его, не переживайте.
1: Они не можем уволить его.
0: Сень, мы против.
1: Мы никого не можем уволить из Гаязова, к сожалению.
3: Мы не можем уволить Сеньку, он дефективный, простите.
1: Кстати, между прочим. Вот. У каждого свои дефекты речи.
0: А
1: мой
0: пес...
1: дефект. Волк, да.
0: А пес Эминема дело говорит.
1: Бывает, кстати, да. Нашел свою возможность.
3: Конечно, он мой конкурент, он волк, а я пес.
0: Ой, вы же ужасный дуэт, это правда. Если Сеня будет выйти, а ты говоришь, ладно, пойдет.
1: Ты заходи, если что.
0: Это ужас.
3: Но мы в одном мультике снимались.
1: О, кстати, было дело, да.
0: Эй, это наша с тобой фишка, не смей.
3: Да он же тоже уже в нашей
0: бане. Ну нет, мы для вида же это делаем, ты же знаешь.
3: Ну все, ладно.
0: Сеня якобы не заметил. Итак, давайте дальше по комментариям. Альбина пишет Сене и смеется. Ну, она поддерживает, говорит, вот смотрите, кто-то из слушателей смеется, не увольняйте его, пожалуйста.
1: А, да, бывает такое. Кто-то
0: Сеня, поддерживаю
1: иногда.
0: Вот этого дефективного.
1: Ребята, нам нужно держаться вместе, да, это правильно. Когда я одна дома, я пускаю мыльные пузыри, а потом мою пол, если что, а только вот такое невероятное развлечение.
3: Там, кстати, реально после них пол потом...
1: Надо, обязательно,
3: в
1: да.
3: В кашу просто мыльную.
0: Да.
1: Или ты в кашу потом, когда бегаешь по квартире и просто улетаешь куда-то.
3: Ты посмотри, разошелся. После дефективного уже ничего ему не страшно.
0: Да ему в целом после, мне кажется, волка вот этого ничего не страшно.
1: Мне с вами, ребят, в целом ничего не страшно, я так скажу. Мы же команда.
3: Ша-калята.
1: Ша-калядные.
3: А мы слушали ша Д сегодня уже?
1: Да.
0: Да.
1: Жаль. Было. Синхронизировались.
0: А мы можем послушать ша Гай.
1: Ша что?
0: Гай. Шагай.
1: Шагай?
0: Шагай, куда? Не грусти. Полин Гагарин. Ну, первая песня, которая пришла мне на ум с ша.
1: Ну да, я понимаю. Но у нас ее нет, ты же понимаешь.
0: А, ты не... Нет, не понимаю.
1: Ты же ни разу не слышал ее на радио «Континенталь», ты же осознаешь.
2: А может, «Шанте Люси» послушать?
0: «Шанте Люси» послушать?
1: А «Шанте Люси» мы тоже слушали сегодня. Ты где вообще гуляешь?
0: Погодите, причем только вот недавно.
3: Я топтал песок, простите.
0: Вопрос, а какие еще песни у нас есть на ша?
3: Я вот тоже думаю, «Шарманка» вряд ли.
1: Просто шансон любой поставить. Ну нет,
0: Париже,
1: как будто не наша.
0: Чужестранка. Красиво.
3: Шамана тоже не хотелось.
1: Шанс был какой-то у кого-то, нет? Не помню.
0: Шанс. Ша. Зиверт, возможно, что-то. Ша. Ну, помогай, Сень, все, ты-то можешь ищем... поискать.
1: Ну, вот помогайте вы нам. Мы же всегда к вам обращаемся, да, когда у нас чего-то не находится. Напишите какие-нибудь песни на ша. Нам нужно под конец эфира что-то подсобрать. Сейчас мы все равно уже ничего не будем слушать, поэтому...
3: Шакира, ну после рекламы.
1: Любую.
0: Точно. Шакира.
1: Все, подберем, да. Подберем какую-нибудь Шакиру для вас. Послушаем обязательно и будем еще читать ваше сообщение, кстати. Выбирать лучшее и вручать его автору сертификат в лето о Империи игр.

0: Биты новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
5: Тянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
8: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган Седан от 1,5 миллионов рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250-60-60.
9: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
10: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
11: Только у нас. Автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
12: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
13: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
14: 12+.
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ведущий?
1: Ха-ха, да это для рифмы.
2: Вместе с тобой сыграет ведущий.
1: 700-104, еще одна веселая игра на сегодня. Звоните, рифмуйте и получайте подарки.
3: Отправим вас в веселое место. Джунгли Сити. 2600 квадратных метров веселья этого самого. Для всей семьи. Только этим летом. Целый день развлечений всего за 150 рублей. Как этого добиться? Покупайте летний абонемент на 30 дней. За 4500 рублей веселитесь на более чем 40 активностях. Хоть каждый день. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
0: Ха-ха-ха! Я сегодня такие рифмы придумаю,
4: Ну все, капец нам всем.
3: Так нам-то как будто не страшно, вот слушателям должно быть уже понемножку.
0: А я еще напомню, что я жду Анну, Викторию, Андрея, Никиту в телеграм-канале и Станислава. Для того, чтобы разгадать звук, потому что он меня все еще тревожит. Ребят, мы завтра должны угадать, давайте собираемся, обсуждаем.
3: Все, давайте.
0: А теперь к рифмам.
1: Доброе утро.
5: Алло.
0: Доброе утро.
5: Да, здрасте.
0: Как тебя зовут?
5: Наташа.
0: Наташа, как дела, как настроение?
5: Ой, замечательно.
0: Чем занимаешься?
5: Дома убираюсь.
0: Угу. И нам звонить, но это удобно.
1: А вы же поняли, да, что нам позвонила Наташа?
0: Наше теперь любимое имя. Класс. Я ухожу, Наташ.
1: Давай.
0: Так происходит в этой игре. Это не мое желание, это все вот они меня
3: правила,
0: выгоняют.
3: Правила.
1: Такие правила, да, что поделаешь. А, давайте 5 слов, Сенька сейчас нагенерит, скажет тебе, ты их зарифмуешь, потом Ксюша вернется в студию, проделает то же самое, если хотя бы одна рифма, или сегодня две, давай, хотя бы две усложняем. Ладно, одна рифма.
3: Нет, там Ксюша сама обещала усложнить, поэтому давай все-таки одну, а как пойдет, уже будем смотреть. Ты готова?
5: Да.
3: Первое слово для тебя. Блин.
5: Клин.
3: Коза.
1: Что?
3: Клин,
1: ага.
3: Коза.
5: Дереза,
3: соответственно. Банан.
5: Банан. Дальше.
3: Снег,
5: бег.
3: ЗАГС. Такой вот нам.
5: Это?
3: ЗАГС.
1: Ничего себе.
5: ЗАГС?
3: Попалось, да, вот такое.
1: ЗАГС.
3: Как будто одно слово есть. Ну, зарегистрироваться ты там можешь теперь. Через.
1: А есть еще, когда ты расслабляешься.
3: Да, полностью.
5: Релакс.
3: Вот. Ну и банан. К нему же вернемся, на него у нас еще нет, да?
5: Барабан.
3: Останавливаем минутку. Уложилась. Молодец. Ну и Ксюша сейчас вернется к нам в студию. Посмотрим, как у нее получится. Интересные сегодня есть слова, и она обещала нам, между прочим, какие-то интересные рифмы. Поэтому интрига бешеная. Ксюш, давай-ка врывайся. Здесь надо порифмовать. Даже не буду спрашивать тебя, готова ли ты. Сразу будем запускать минутку. И первое слово для тебя прямо сейчас. Это...
0: Так.
3: Блин.
0: А, это нельзя. Павлин.
1: Павлин, хорошо.
3: Коза.
0: Слеза.
3: Банан.
0: Кафтан.
1: Кафтан.
3: Записали?
0: А давай баран.
3: Баран. Банан, баран. Коза была, давай барана. Снег.
0: О, моя любимая. Бег.
1: Бег.
3: ЗАГС.
0: ЗАГС.
3: Такое, да, сегодня попалось.
1: Сложненько.
3: Угу. Мы парочку нашли.
1: Угу.
0: Макс.
1: Макс, хорошо.
3: Так.
1: Все, записали.
3: Останавливаем.
0: А, все?
1: Знаете, на ЗАГС еще мне какая пришла в голову. Хоккейная. Эффект, помните?
0: Да. Параллакс.
1: Параллакс такой, да.
0: Хороший.
1: Так, значит, смотрите. У нас сегодня прям ферма какая-то звериная здесь. Блин. Павлин, Ксюш сказала, там клин был у Наташи, потом коза шла, дереза, слеза, банан, там и баран к нам пришел с барабаном, ЗАГС, релакс, мы вместе с Наташей придумали, и Макс, ну и снег, решающий, бег, сказала Ксюша.
0: Бег.
1: И бег, сказала Наташа. Побежали в Джунгли Сити.
3: Отлично, там можно забыть о скуке. Кстати, Джунгли Сити — семейный развлекательный парк, ждет именно вас. 2600 квадратных метров веселья всего за 150 рублей в день с летним абонементом. ТРК «Горки», второй этаж, ИП «Соболев», Илья Дмитриевич.

0: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
1: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
0: А еще и умная, сразу видно.
2: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В планете авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
3: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
4: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь» 6+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Так. Кто же у нас сегодня победил? Давайте выяснять. Но для начала вы должны узнать, что полагается тому самому чемпиону.
1: Сертификат в лето ООО «Империя Игр» — это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше. Бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24, заходи на letotermae.rf.
2: И сегодня на этот сайт, чтобы узнать все подробности, отправится...
3: Ольга Владимировна!
2: Ее мы поздравляем, да, подарки летят прямиком ей в ручки, чтобы она классно отдохнула.
0: Как мыльные пузыри прямо. Так.
2: Да.
0: Главное, чтобы не лопнули раньше времени.
1: Не забудь помыть ручки потом.
2: А я напоминаю, что угадываем мы звук в моем телеграм-канале. Залетайте, завтра мы должны им показать. Мы должны показать, на что мы способны. Показать это надо будет Тимону и Сене. Все, я всех сказала.
1: Показать должна будет Ксюша, правильно? Ну и вы, конечно, тоже подключаетесь там.
2: Сень, ты разобрал мои ключи от автомобиля?
1: Да.
2: Понятно, спасибо. Так вот, на этой странной ноте я просто наблюдаю за тем, что тут происходит. Это месть какая-то. Я угадала все-таки звук, да?
0: Нет, просто он фиксик.
2: А, хорошо.
1: Нет, ты просто решила побороться с эффектом сахара, да? И тоже поучаствовать в этой истории.
2: Как Тимон тогда, да?
1: Мы ищем топы какие-то, собираем их, ищем ответы на сложные вопросы, в том числе и звуковые. Ну и ищем топ. Позитив, кайф каждое утро.
2: Каждое утро. Завтра, кстати, займемся тем же самым. Будем бодрить, веселить и радовать. Ну а на сегодня все. Мы желаем вам...

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске Челябинский водоканал оштрафовали за затопленное предприятие. И в столице региона появились новые вертикальные клумбы. Челябинский МУП ПОВВ оштрафовали за затопленное предприятие. Об этом порталу chelkp.ru сообщили в прокуратуре. Сточные воды залили две производственные площадки на Свердловском тракте. Это произошло из-за повреждения канализационного коллектора. После происшествия прокуратура Курчатовского района Челябинска провела проверку. Прокурор внес представление о необходимости ремонта коллектора. Также на городской водоканал возбудили административное дело. В результате муниципальное предприятие оштрафовали на 150 тысяч рублей. Челябинске продолжают устанавливать новые вертикальные клумбы. Цветы в необычном формате установили еще в трех точках в центре города. Каш по высотой 3 метра появились на площади искусств возле театра оперы и балета, напротив кинотеатра имени Пушкина и возле входа в гостиницу «Южный Урал» у площади Революции. При создании клумб использовались висячие кашпо и модульные конструкции. Они позволяют высаживать цветы ярусами. Это экономит пространство и одновременно создает эффект цветочной стены, которая мгновенно преображает городскую среду. И в продолжении темы, в Челябинск из Китая привезли крупную партию цветов, причем не россыпью для букетов, а в горшках. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора. Всего с 1 июля в наш регион из Поднебесной привезли уже 66 тысяч таких растений. Через границу прошли 10 грузовиков, заполненных горшками с цветами. Все их временно разместили на складе ведомства. Каждую партию проверили на вредителей и различные болезни, но ни того, ни другого не обнаружили. После проверки груз с горшками направили получателю, причем одному. Все цветы приобрело предприятие из Челябинска. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода. В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, возможен град, сильный западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 21, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 25 градусов, в Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Ольга Бузова примерила свадебное платье, певица Марго конфузилась во время интервью, а дочь Виктории Бонни попросила купить ей седло. Ольга Бузова поделилась с подписчиками серией снимков в образе невесты, вызвав бурное обсуждение в соцсетях. Артистка предстала в белоснежном приталенном платье с открытыми плечами. Образ дополнили высокая прическа и нежные аксессуары. Свои фото Бузова сопроводила философской надписью: «Нежность не купишь, не украдешь, не возьмешь ни обманом, ни силой». Поклонники тут же принялись гадать, является ли эта фотосессия намеком на скорое замужество или же просто красивой съемкой. Певица Марго во время беседы с журналистами после выступления в Казани призналась, что никогда не была в Татарстане и мечтает побывать в этой республике, хотя на самом деле находилась именно там. Когда корреспонденты указали ей на оплошность, артистка улыбнулась и ответила, что плохо учила географию в школе. Дочь телеведущей и блогерши Виктории Бонни Анджелина попросила купить ей седло почти за 1 000 000 рублей. Ролик звезда опубликовала в своих соцсетях. 14-летняя наследница звезды, которой мать подарила лошадь, запросила кожаный аксессуар известного бренда за 10 тысяч евро, что равняется 974 тысячам рублей по курсу на август. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
4: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв». В наличии у официального дилера «Тэнк Регинс» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинс» на Братьев Кашириных 141А.
5: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
8: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
6: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
9: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24.
6: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
10: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Сильный западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 21, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 25 градусов. В Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Сильный юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг плюс 20-25.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте.

0: kosh.dom.rf.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Бекон классический 199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
3: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с Радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
1: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
0: 12+.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
5: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
6: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Аппарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Официальное открытие 30 августа. Лесопарковая 7G. «Трактор Аппарель». Носи то, чем гордишься.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
3: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
4: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске родители зацепера заплатят 35 тысяч за простой трамвай. И Челябинская область заняла первое место в России по производству макарон. В конце июля с крыши движущегося трамвая в Челябинске сняли подростка. Спасатели успели прийти ему на помощь, пока ничего не случилось. Нарушителя заметили на пересечении проспекта Победы и улицы Ворошилова. Чтобы спустить подростка с крыши, пришлось остановить движение и обесточить контактную сеть. Сейчас с юным зацепером и его семьей работают сотрудники ЧелябГЭТ. Отвечать за шалость и ее последствия придется родителям подростка. Им уже вручили досудебную претензию на добровольное возмещение 35 тысяч рублей. Сумма могла быть и больше, но транспорт успели быстро вернуть на маршруты. В первом полугодии 2026 года Челябинская область заняла первое место в России по производству макаронных изделий. Регион выпустил 153 тысячи тонн. Это больше 20% всего объема, произведенного в стране, сообщили в областном Минсельхозе. Помимо этого, Челябинская область на втором месте по производству муки и на третьем по крупам. В целом же выпуск пищевых продуктов в этом году увеличили на 9%, а напитков на 24%. В два раза выросло производство гречневой крупы. Неплохо показала себя и молочная отрасль. Производство сыров выросло почти на 30%. По производству мяса птицы и яиц Челябинская область оказалась на 7-м месте в стране. Мемы и гифки в рабочих чатах снижают продуктивность сотрудников на 20%. А если слать больше 5 сообщений в день, эффективность падает уже на 27%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Эксперты подчеркнули, что высокая активность в чатах – это следствие, а не причина низкой эффективности. Каждый третий сотрудник начинает слать мемы из-за того, что уже выгорел, застрял на сложной задаче или потерял фокус, используя юмор как легальный способ прокрастинации. Еще в 28% ситуаций высокая активность наблюдается сразу после закрытия дедлайнов, когда команде нужна передышка после тяжелого этапа работы. И далее в выпуске о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
5: Выбирайте автомобиль? Тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Сильный западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 21, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 25 градусов. В Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.

0: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
2: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
3: Подробности по телефону 7115.
4: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь» 6+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

радость любви. Ну а что оставим после? Чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Сильный западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 21. В Магнитогорске и Южноуральске плюс 25 градусов. В Карталах и Троицке до 27 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди. Сильный юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг плюс 20-25.

0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
1: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, займитесь задачей, которую долго считали слишком скучной. Она окажется гораздо легче, чем вы ожидали. Тельцы. День поможет определить, какие поступки действительно нужны, а какие продиктованы минутным желанием. Близнецы. Сегодня вы можете стать связующим звеном между людьми с разными взглядами. Стремитесь к пониманию. Раки. День подходит для семейных дел, которые прежде не удавалось довести до конца. Совместные усилия принесут ощущение близости. Львы. Сегодня вам выпадет возможность признать чужой вклад в важное дело. Искренняя похвала не уменьшит ваших заслуг. Девы. Случайная ошибка способна указать на слабое место в вашей системе. Вместо раздражения используйте ее как подсказку. Весы. Сегодня вам станет проще отказаться от обещания, которое утратило актуальность. Честное объяснение окажется лучше. Скорпионы. День благоприятен для работы с информацией, документами и важными сообщениями. Стрельцы. Удовольствие принесет занятие, в котором нет соревновательной цели. Позвольте себе делать что-то не ради результата. Козероги. В этот день стоит проверить, не выполняете ли вы чужую работу по привычке. Не будьте заменой. Водолеи. Недостаток привычных средств заставит вас проявить изобретательность. Выходите за рамки. Рыбы. Простые и честные слова помогут завершить внутреннюю важную историю. Выражайте благодарность.
1: Реклама на радио «Континенталь». Русская классика всегда была не только о литературе, она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
2: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.
4: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Южном Урале отремонтируют более 190 километров региональных дорог. И в Копейске пьяный гонщик пытался убежать от полицейских. В Челябинской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются масштабные дорожные работы. Всего планируют отремонтировать более 190 километров региональных трасс. Работы сейчас ведутся сразу в нескольких районах – в Катав-Ивановском, а также в Увельском, Агаповском и Октябрьском городских округах. Министр дорожного хозяйства и транспорта региона Андрей Ксензов отметил, что сейчас идет один из самых активных этапов работ. Где-то дорожники формируют основания, где-то уже укладывают новый асфальт. Параллельно занимаются водоотведением и укреплением конструкций. Все работы планируют завершить в соответствии с графиком. В Копейске задержали пьяного водителя, пытавшегося сбежать от полиции. Автомобиль нарушителя привлек внимание инспекторов ДПС опасными маневрами, но на требование остановиться водитель только прибавил газу. Пришлось начать преследование. Догнать его удалось быстро. Нарушитель заехал в тупик на одной из парковок. Однако водитель выбежал из машины и попытался убежать от полицейских. Вторая фаза погони тоже продлилась недолго. Мужчину задержали и отвезли в дежурную часть городского отдела полиции. На него составили 3 административных протокола, в том числе за отказ от медосвидетельствования. С 9 по 13 сентября Челябинская область станет ареной для соревнований «Уральский рубеж». Об этом пишет портал chel.tv.ru. Участникам предстоит преодолеть более 800 километров по пересеченной местности. В гонке выступят как профессиональные экипажи, так и любители на машинах и квадроциклах. Маршрут охватит Челябинск, Магнитогорск и МИАС. Организаторы обещали позаботиться о зрителях. Для посещения будут открыты стоянки для туристов и зоны сервиса. Старт гонки состоится 10 сентября у арены тракторов в Челябинске, а финиш 13 числа в МИАСе. Ключевой точкой маршрута станет Магнитогорский парк притяжения, где участники задержатся на 2 дня. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, возможен град, сильный западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 21, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 25 градусов. В Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Деловые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
6: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
7: Подробности на сайте востоклада74.ру.
8: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
7: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа. Забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Оздоровительные модули в Урале помогут вам тоску прогнать. Если вы душевно прихворали, тревоги, стрессы помогут убрать. На несколько дней приглашаем. Крепкий сон обещаем. Энергией зарядитесь, в мир тишины и спокойствия окунитесь. Все антидепрессанты прочь. Будем рады вам помочь. Санаторий «Урал», село Хомутинино, 8-800-666-14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Сильный западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 21. В Магнитогорске и Южноуральске плюс 25 градусов. В Карталах и Троицке до 27 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди. Сильный юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг плюс 20-25.

0: Афоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
1: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprify Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
4: И в августе Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
3: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
5: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
6: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
7: 12+.
8: Трактор создал...

0: Новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. Трактор Апарель. Первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Официальное открытие 30 августа. Лесопарковая 7G. Трактор Апарель. Носи то, чем гордишься.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь». ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
2: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
3: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
5: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
6: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске челябинские врачи спасли подростка, который не дал утонуть подруге. И школьникам запретят использовать телефоны на уроках. Врачи Челябинской областной детской больницы вылечили 15-летнего подростка, пострадавшего при спасении подруги из воды. Об этом рассказали в Минздраве. Восстановление заняло около месяца. Несчастный случай произошел еще в середине лета в Магнитогорске. Парень отдыхал с подругой на реке. Заплыв на глубину, девочка начала тонуть. Молодой человек успел вытолкнуть ее на поверхность, но сам ушел под воду. Когда его вытащили на берег, он почти не дышал. Отправлять парня на вертолете в Челябинск было слишком опасно, поэтому врачи из столицы региона сами приехали к коллегам и скорректировали лечение. Совместными усилиями парня удалось выходить. Из реанимации его перевели в обычное отделение больницы, где он продолжает восстановление. С 1 сентября школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Это предусматривает приказ Минпросвещения, который вступит в силу с начала нового учебного года, сообщил ТАСС министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, использовать телефон на уроках ребятам разрешат только в случае угрозы жизни или здоровью школьников или работников. Запрета на использование смартфонов на переменах в документе нет. Это каждая школа будет решать самостоятельно. Кравцов напомнил, что ограничения на использование телефонов ранее были установлены федеральным законодательством. Приказ Минпросвещения скорректирует действующие правила. Для челябинского зоопарка придумали экскурсию с героями популярных мультфильмов. Ее разработала студентка Челгу. Гуляя по маршруту, дети познакомятся с животными и их прототипами из мультиков, рассказали в университете. Вместо обычной экскурсии ребятам от 3 до 9 лет нужно будет пройти интерактивный квест с картой, загадками и призами. В зоопарке они увидят льва, пингвина, обезьянку капуцина, медведя и других животных. Продолжительность приключения почти 2 часа. Руководство зоопарка уже обсуждает включение маршрута в регулярную программу. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, возможен град, сильный западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 21, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 25 градусов. В Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.

0: только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за только посмотреть дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
6: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
9: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
10: 12+.
11: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
12: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
13: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: года.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, возможен град, сильный западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 21, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 25 градусов. В Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг плюс 20-25.
2: Реклама на радио «Континенталь».
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Филе сельди слабосоленое 199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа. В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
6: Знает каждый выпускник, выбор правильный возник. В приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
7: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
8: В ЖК «Шишкин» легко начать.
9: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
8: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
10: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
11: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт. И ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
12: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
13: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
12: А еще и умная, сразу видно.
14: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных, 126/1. Телефон 700-01-10.
15: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации, актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
16: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор — имидж-клуб «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер — загородный поселок Покровский. Информационный партнер — радио «Континенталь». 0+.
17: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинес» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинес» на Братьев Кашириных 141А.
1: Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в Саду Камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
2: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 750 000 рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
3: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь» 6+.
4: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
5: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
6: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».

0: студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске родители зацепера заплатят 35 тысяч за простой трамвай. И Челябинская область заняла первое место в России по производству макарон. В конце июля с крыши движущегося трамвая в Челябинске сняли подростка. Спасатели успели прийти ему на помощь, пока ничего не случилось. Нарушителя заметили на пересечении проспекта Победы и улицы Ворошилова. Чтобы спустить подростка с крыши, пришлось остановить движение и обесточить контактную сеть. Сейчас с юным зацепером и его семьей работают сотрудники ЧелябГЭТ. Отвечать за шалость и ее последствия придется родителям подростка. Им уже вручили досудебную претензию на добровольное возмещение 35 тысяч рублей. Сумма могла быть и больше, но транспорт успели быстро вернуть на маршруты. В первом полугодии 2026 года Челябинская область заняла первое место в России по производству макаронных изделий. Регион выпустил 153 тысячи тонн. Это больше 20% всего объема, произведенного в стране, сообщили в областном Минсельхозе. Помимо этого, Челябинская область на втором месте по производству муки и на третьем по крупам. В целом же выпуск пищевых продуктов в этом году увеличили на 9%, а напитков на 24%. В два раза выросло производство гречневой крупы. Неплохо показала себя и молочная отрасль. Производство сыров выросло почти на 30%. По производству мяса птицы и яиц Челябинская область оказалась на 7-м месте в стране. Мемы и гифки в рабочих чатах снижают продуктивность сотрудников на 20%. А если слать больше 5 сообщений в день, эффективность падает уже на 27%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Эксперты подчеркнули, что высокая активность в чатах – это следствие, а не причина низкой эффективности. Каждый третий сотрудник начинает слать мемы из-за того, что уже выгорел, застрял на сложной задаче или потерял фокус, используя юмор как легальный способ прокрастинации. Еще в 28% ситуаций высокая активность наблюдается сразу после закрытия дедлайнов, когда команде нужна передышка после тяжелого этапа работы. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
2: Выбирайте автомобиль? Тогда вам к нам. И точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Приложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Сильный западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 21. В Магнитогорске и Южноуральске плюс 25 градусов. В Карталах и Троицке до 27 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Ольга Бузова примерила свадебное платье, певица Марго конфузилась во время интервью, а дочь Виктории Бонни попросила купить ей седло. Ольга Бузова поделилась с подписчиками серии снимков в образе невесты, вызвав бурное обсуждение в соцсетях. Артистка предстала в белоснежном приталенном платье с открытыми плечами. Образ дополнили высокая прическа и нежные аксессуары. Свои фото Бузова сопроводила философской надписью: «Нежность не купишь, не украдешь, не возьмешь ни обманом, ни силой». Поклонники тут же принялись гадать, является ли эта фотосессия намеком на скорое замужество, или же просто красивой съемкой. Певица Марго во время беседы с журналистами после выступления в Казани призналась, что никогда не была в Татарстане и мечтает побывать в этой республике, хотя на самом деле находилась именно там. Когда корреспонденты указали ей на оплошность, артистка улыбнулась и ответила, что плохо учила географию в школе. Дочь телеведущей и блогерши Виктории Бонни Анджелина попросила купить ей седло почти за 1 000 000 рублей. Ролик звезда опубликовала в своих соцсетях. 14-летняя наследница звезды, которой мать подарила лошадь, запросила кожаный аксессуар известного бренда за 10 тысяч евро, что равняется 974 тысячам рублей по курсу на август. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите, мне только посмотреть.
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
5: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
8: Приглашаем вас на взрослую смену «Про юность» в Лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа. Забудьте о рабочих задачах и проведите их, как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте Лесной заставы. 18+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Сильный западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 21. В Магнитогорске и Южноуральске плюс 25 градусов. В Карталах и Троицке до 27 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди. Сильный юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг плюс 20-25.

0: кто-то считает число 13 несчастливым. Например, Сеня.
1: Ребят, ну объективно, есть свои причины.
0: А Ксюша считает его трендовым.
2: Но ведь 6-7, 6 плюс 7.
0: А Тимон не считает. Он просто радуется новому 13-му сезону «С утра по радио».
1: Встречаемся в последний день лета в утреннем шоу на 104 FM.
0: Только на Радио Континенталь.

0: Как не толстеть после 8? Понятия не имеем. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
3: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
5: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Аппарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Официальное открытие 30 августа. Лесопарковая 7G. «Трактор Аппарель». Носи то, чем гордишься.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Южном Урале отремонтируют более 190 километров региональных дорог. Евкопейский пьяный гонщик пытался убежать от полицейских. В Челябинской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются масштабные дорожные работы. Всего планируют отремонтировать более 190 километров региональных трасс. Работы сейчас ведутся сразу в нескольких районах – в Катав-Ивановском, а также в Увельском, Агаповском и Октябрьском городских округах. Министр дорожного хозяйства и транспорта региона Андрей Ксензов отметил, что сейчас идет один из самых активных этапов работ. Где-то дорожники формируют основания, где-то уже укладывают новый асфальт. Параллельно занимаются водоотведением и укреплением конструкций. Все работы планируют завершить в соответствии с графиком. В Копейске задержали пьяного водителя, пытавшегося сбежать от полиции. Автомобиль нарушителя привлек внимание инспекторов ДПС опасными маневрами. Но на требование остановиться водитель только прибавил газу. Пришлось начать преследование. Догнать его удалось быстро. Нарушитель заехал в тупик на одной из парковок. Однако водитель выбежал из машины и попытался убежать от полицейских. Вторая фаза погони тоже продлилась недолго. Мужчину задержали и отвезли в дежурную часть городского отдела полиции. На него составили 3 административных протокола, в том числе за отказ от медосвидетельствования. С 9 по 13 сентября Челябинская область станет ареной для соревнований «Уральский рубеж». Об этом пишет портал chel.tv.ru. Участникам предстоит преодолеть более 800 километров по пересеченной местности. В гонке выступят как профессиональные экипажи, так и любители на машинах и квадроциклах. Маршрута хватит Челябинск, Магнитогорск и МИАС. Организаторы обещали позаботиться о зрителях. Для посещения будут открыты стоянки для туристов и зоны сервиса. Старт гонки состоится 10 сентября у арены «Трактор» в Челябинске, а финиш – 13 числа в МИАСе. Ключевой точкой маршрута станет Магнитогорский парк притяжения, где участники задержатся на 2 дня. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, возможен град, сильный западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 21, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 25 градусов, в Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: ФРК-Ротник начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК-Ротник ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать...
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда-22.
5: Только у нас. Автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
6: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
7: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: эмоциональное состояние можно за 3, 5 и 7 дней. Подробнее по телефону 8 800 666 14.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Сильный западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 21. В Магнитогорске и Южноуральске плюс 25 градусов. В Карталах и Троицке до 27 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди. Сильный юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг плюс 20-25.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт. И ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
5: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
6: 12+.
7: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный». Городный поселок Покровский. Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, займитесь задачей, которую долго считали слишком скучной. Она окажется гораздо легче, чем вы ожидали. Тельцы. День поможет определить, какие поступки действительно нужны, а какие продиктованы минутным желанием. Близнецы. Сегодня вы можете стать связующим звеном между людьми с разными взглядами. Стремитесь к пониманию. Раки. День подходит для семейных дел, которые прежде не удавалось довести до конца. Совместные усилия принесут ощущение близости. Львы. Сегодня вам выпадет возможность признать чужой вклад в важное дело. Искренняя похвала не уменьшит ваших заслуг. Девы. Случайная ошибка способна указать на слабое место в вашей системе. Вместо раздражения используйте ее как подсказку. Весы. Сегодня вам станет проще отказаться от обещания, которое утратило актуальность. Честное объяснение окажется лучше. Скорпионы. День благоприятен для работы с информацией, документами и важными сообщениями. Стрельцы. Удовольствие принесет занятие, в котором нет соревновательной цели. Позвольте себе делать что-то не ради результата. Козероги. В этот день стоит проверить, не выполняете ли вы чужую работу по привычке. Не будьте заменой. Водолеи. Недостаток привычных средств заставит вас проявить изобретательность. Выходите за рамки. Рыбы. Простые и честные слова помогут завершить внутреннюю важную историю. Выражайте благодарность.
1: Реклама на радио «Континенталь». Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в Саду Камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
2: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь». 6+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, ну, это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит. Я боюсь, что стал вообще не тем, стал не тем, да и вообще не там. Я боялся изменить себя.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Челябинские врачи спасли подростка, который не дал утонуть подруге. И школьникам запретят использовать телефоны на уроках. Врачи Челябинской областной детской больницы вылечили 15-летнего подростка, пострадавшего при спасении подруги из воды. Об этом рассказали в Минздраве. Восстановление заняло около месяца. Несчастный случай произошел еще в середине лета в Магнитогорске. Парень отдыхал с подругой на реке. Заплыв на глубину, девочка начала тонуть. Молодой человек успел вытолкнуть ее на поверхность, но сам ушел под воду. Когда его вытащили на берег, он почти не дышал. Отправлять парня на вертолете в Челябинск было слишком опасно, поэтому врачи из столицы региона сами приехали к коллегам и скорректировали лечение. Совместными усилиями парня удалось выходить. Из реанимации его перевели в обычное отделение больницы, где он продолжает восстановление. С 1 сентября школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Это предусматривает приказ Минпросвещения, который вступит в силу с начала нового учебного года, сообщил ТАСС министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, использовать телефон на уроках ребятам разрешат только в случае угрозы жизни или здоровью школьников или работников. Запрета на использование смартфонов на переменах в документе нет. Это каждая школа будет решать самостоятельно. Кравцов напомнил, что ограничения на использование телефонов ранее были установлены федеральным законодательством. Приказ Минпросвещения скорректирует действующие правила. Для челябинского зоопарка придумали экскурсию с героями популярных мультфильмов. Ее разработала студентка Челгу. Гуляя по маршруту, дети познакомятся с животными и их прототипами из мультиков, рассказали в университете. Вместо обычной экскурсии ребятам от 3 до 9 лет нужно будет пройти интерактивный квест с картой, загадками и призами. В зоопарке они увидят льва, пингвина, обезьянку, капуцина, медведя и других животных. Продолжительность приключения почти 2 часа. Руководство зоопарка уже обсуждает включение маршрута в регулярную программу. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «ХВЛ».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, возможен град, сильный западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 21, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 25 градусов, в Кордалах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Пустите, мне только посмотреть.
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Акция действует до 31 августа.
6: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
7: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
8: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Нет ничего восхитительного в бедности! В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
12: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске.

0: месте. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
4: Да-да-да, «Лада» на Труда.
5: Подробности по телефону 7115.
6: Покупайте выгодно в «Светофоре». Масло топленое белорусское 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30.

Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11. Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
4: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь». Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа. Забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
2: Паревит, тротуарная плитка. Паревит,
3: тротуарная плитка всех удивит.

0: под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске Челябинский лицей номер 31 стал лучшей школой страны по уровню выпускников. А студент отдал мошенникам родительский сейф с долларами и золотом. Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников впервые возглавил физико-математический лицей номер 31 из Челябинска. Учреждение получило 100 баллов из 100 возможных по версии агентства РАЭКС. В прошлом году лицей находился на третьей позиции. Тогда он набрал 98,9 балла, пишет «Коммерсант». В рейтинг также попали Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей, 80-я гимназия и лицеи номер 97, 67 и 11. Среди областных школ в списке РАЭКС оказались Озерский лицей номер 39, Снежинская гимназия номер 127, а также два учебных заведения из Магнитогорска, Академический лицей и школа номер 5 с углубленным изучением математики. Челябинский студент поверил телефонным мошенникам и отдал родительский сейф с долларами и золотом. Полиции рассказали, что все началось со звонка якобы из областной поликлиники. Незнакомец попросил кодовое слово для подтверждения записи на прием. После этого поступил звонок уже от фейковых полицейских с рассказом о том, что аккаунт студента взломан и его используют для противоправных действий. Чтобы избежать проблем с законом, парня убедили задекларировать деньги и ценности, которые хранятся дома. Поэтому он достал родительский сейф и передал его девушке-курьеру. Внутри были золотые украшения и валюта на сумму около 1 000 000 рублей. Семья вовремя обратилась в полицию, и ценности удалось вернуть. Сейчас ищут организаторов мошеннической схемы. В этом учебном году подготовка ребенка к школе обойдется родителям из Челябинска в среднем в 16 800 рублей. Это на 12% больше, чем годом ранее, следует из опроса сервиса «Суперджат». С 2019 года стоимость школьных сборов в городе выросла более чем в 2 раза. Это в целом соответствует среднему показателю по стране. В этом году больше всего на подготовку к учебному году тратят родители из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска. И почти каждой 10-й российской семье пришлось взять на эти цели кредит. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
3: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки! С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, возможен град, сильный западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 21, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 25 градусов. В Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Ольга Бузова примерила свадебное платье, певица Марго конфузилась во время интервью, а дочь Виктории Бонни попросила купить ей седло. Ольга Бузова поделилась с подписчиками серии снимков в образе невесты, вызвав бурное обсуждение в соцсетях. Артистка предстала в белоснежном приталенном платье с открытыми плечами. Образ дополнили высокая прическа и нежные аксессуары. Свои фото Бузова сопроводила философской надписью: «Нежность не купишь, не украдешь, не возьмешь ни обманом, ни силой». Поклонники тут же принялись гадать, является ли эта фотосессия намеком на скорое замужество или же просто красивой съемкой. Певица Марго во время беседы с журналистами после выступления в Казани призналась, что никогда не была в Татарстане и мечтает побывать в этой республике, хотя на самом деле находилась именно там. Когда корреспонденты указали ей на оплошность, артистка улыбнулась и ответила, что плохо учила географию в школе. Дочь телеведущей и блогерши Виктории Бонни Анджелина попросила купить ей седло почти за 1 000 000 рублей. Ролик звезда опубликовала в своих соцсетях. 14-летняя наследница звезды, которой мать подарила лошадь, запросила кожаный аксессуар известного бренда за 10 тысяч евро, что равняется 974 тысячам рублей по курсу на август. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Привет, показывай новую квартиру.
3: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
2: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
3: В Вишневой Горке хватит на 3-комнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
2: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв». В наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на братьев Кашириных 141А.
2: Тянем?
6: Потянем.
7: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган седан от 1,5 миллиона рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250-60-60.
9: В ЖК «Шишкин» легко начать.
10: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
9: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
11: Застройщик ООО «СЗА-74». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
12: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
13: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь» 6+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Я мчу 200 по утру с Рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра, не ну а вдруг? Как же где там?

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Сильный западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 21, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 25 градусов. В Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Сильный юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг плюс 20-25.

0: Тавриа.
1: Не хочу на Новый год самосвал и пароход. Ни машинок, ни хлопушек, ни пластмассовых игрушек. Ни железную дорогу, хоть и хочется немного. Чтобы не попасть в беду, автокресло я хочу.
2: Даже дети понимают, автокресло – лучший подарок на Новый год. Компания «Автокресло детям» разработана при поддержке ГИБДД и Российского союза автостраховщиков.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей-акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
4: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков.

0: Трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
1: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
3: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
2: 12+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, займитесь задачей, которую долго считали слишком скучной. Она окажется гораздо легче, чем вы ожидали. Тельцы. День поможет определить, какие поступки действительно нужны, а какие продиктованы минутным желанием. Близнецы. Сегодня вы можете стать связующим звеном между людьми с разными взглядами. Стремитесь к пониманию. Раки. День подходит для семейных дел, которые прежде не удавалось довести до конца. Совместные усилия принесут ощущение близости. Львы. Сегодня вам выпадет возможность признать чужой вклад в важное дело. Искренняя похвала не уменьшит ваших заслуг. Девы. Случайная ошибка способна указать на слабое место в вашей системе. Вместо раздражения используйте ее как подсказку. Весы. Сегодня вам станет проще отказаться от обещания, которое утратило актуальность. Честное объяснение окажется лучше. Скорпионы. День благоприятен для работы с информацией, документами и важными сообщениями. Стрельцы. Удовольствие принесет занятие, в котором нет соревновательной цели. Позвольте себе делать что-то не ради результата. Козероги. В этот день стоит проверить, не выполняете ли вы чужую работу по привычке. Не будьте заменой. Водолеи. Недостаток привычных средств заставит вас проявить изобретательность. Выходите за рамки. Рыбы. Простые и честные слова помогут завершить внутреннюю важную историю. Выражайте благодарность.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
3: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
4: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джим-тур».
6: На красивом, элегантном,
7: проходимом и компактном.
8: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джим-тур».
9: Семейный кроссовер «Джим-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700 0110.
10: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
11: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
12: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
13: Да-да-да. Лада на Труда. Да-да-да. Да-да-да. Лада на Труда.
14: Подробности на сайте востоклада74.ру.
15: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
16: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
17: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Аппарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Официальное открытие 30 августа. Лесопарковая 7G. «Трактор Аппарель». Носи то, чем гордишься.
18: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
1: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
3: Телефон рекламной службы 72 3 9.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Челябинская область 5 раз увеличила экспорт зерна. И к 1 сентября после ремонта откроют участок региональной трассы. Челябинская область заметно нарастила поставки сельскохозяйственной продукции за рубеж. С начала 2026 года объем агроэкспорта региона достиг 176,5 миллионов долларов. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом физические объемы поставок выросли более чем в 2 раза, сообщили в региональном Минсельхозе. Южноуральскую продукцию сейчас поставляют в 33 зарубежные страны. Среди основных покупателей – Казахстан, Киргизия, Беларусь, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Китай. Главным драйвером роста стал зерновой экспорт. Поставки зерновых культур увеличились в 5 раз. За рубеж отправляют пшеницу, ячмень, рис, гречиху, кукурузу, овес и рожь. На трассе А-310 Челябинск-Троицк, граница с Казахстаном, продолжается масштабный капремонт. Один из самых загруженных участков дороги с 53 по 75 километр расширяют до 4 полос. Часть обновленной трассы уже открыли для движения. Здесь появились барьерные ограждения, новые автобусные павильоны, тротуары и дорожные знаки. К 1 сентября подрядчики планируют открыть еще километр расширенной трассы. Сейчас на участке с 54 по 55 километр укладывают свежий асфальт. До конца 2026 года движение после капремонта планируют открыть еще на 7 километрах трассы. В Челябинской области до конца 2027 года планируют открыть еще 15 молодежных пространств. 6 из них в этом году, 9 в следующем. Сейчас в регионе уже работают 46 таких площадок, последняя из которых появилась в Кизильском округе. Об этом губернатор Алексей Текстер сообщил в своем канале в мессенджере Макс. Новое пространство назвали «Молодежный вокзал». Здесь ребята занимаются творчеством, спортом, волонтерством, проектной деятельностью и даже киберспортом. Губернатор отметил, что у молодых людей по всей области должна быть своя площадка для общения, творчества, получения новых знаний и реализации собственных идей. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг плюс 20-25.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Привет, показывай новую квартиру.
1: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
0: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
2: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Эко-Сити». Ипотека «Пао Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте nart.com.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
6: Пропустите! Мне только посмотреть!
7: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
8: Школьный сезон открыт! Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем! Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
9: Финесте!
8: Линейки, пеналы, тетради.
9: Финесте!
8: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
9: Финесте!
8: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
10: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
11: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в «Регинос». Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: кто-то считает число 13 несчастливым. Например, Сеня.
1: Ребят, ну объективно, есть свои причины.
0: А Ксюша считает его трендовым.
2: Но ведь 6-7, 6 плюс 7.
0: А Тимон не считает. Он просто радуется новому 13-му сезону «С утра по радио».
3: Встречаемся в последний день лета в утреннем шоу на 104 FM.
0: Только на Радио Континенталь.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Оздоровительные модули в Урале помогут вам тоску прогнать. Если вы душевно прихворали, тревоги, стрессы помогут убрать. На несколько дней приглашаем. Крепкий сон обещаем. Энергией зарядитесь, в мир тишины и спокойствия окунитесь. Все антидепрессанты прочь. Будем рады вам помочь. Санаторий «Урал», село Хомутинино, 8-800-666-14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг плюс 20-25.

0: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала, скумбрия 269 рублей 90 копеек.

0: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 750 000 рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
3: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Уже 22 года. Челябинск. Труда 22.
5: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
6: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
7: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
8: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
9: Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в Саду Камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
1: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
2: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
1: А еще и умная, сразу видно.
3: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
4: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа. Забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Челябинский лицей номер 31 стал лучшей школой страны по уровню выпускников. А студент отдал мошенникам родительский сейф с долларами и золотом. Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников впервые возглавил физико-математический лицей номер 31 из Челябинска. Учреждение получило 100 баллов из 100 возможных по версии агентства РАЭКС. В прошлом году лицей находился на третьей позиции. Тогда он набрал 98,9 балла, пишет «Коммерсант». В рейтинг также попали Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей, 80-я гимназия и лицеи номер 97, 67 и 11. Среди областных школ в списке РАЭКС оказались Озерский лицей номер 39, Снежинская гимназия номер 127, а также два учебных заведения из Магнитогорска, Академический лицей и школа номер 5 с углубленным изучением математики. Челябинский студент поверил телефонным мошенникам и отдал родительский сейф с долларами и золотом. Полиции рассказали, что все началось со звонка якобы из областной поликлиники. Незнакомец попросил кодовое слово для подтверждения записи на прием. После этого поступил звонок уже от фейковых полицейских с рассказом о том, что аккаунт студента взломан и его используют для противоправных действий. Чтобы избежать проблем с законом, парня убедили задекларировать деньги и ценности, которые хранятся дома. Поэтому он достал родительский сейф и передал его девушке-курьеру. Внутри были золотые украшения и валюта на сумму около 1 000 000 рублей. Семья вовремя обратилась в полицию, и ценности удалось вернуть. Сейчас ищут организаторов мошеннической схемы. В этом учебном году подготовка ребенка к школе обойдется родителям из Челябинска в среднем в 16 800 рублей. Это на 12% больше, чем годом ранее, следует из опроса сервиса «Суперджаб». С 2019 года стоимость школьных сборов в городе выросла более чем в 2 раза. Это в целом соответствует среднему показателю по стране. В этом году больше всего на подготовку к учебному году тратят родители из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска. И почти каждой 10-й российской семье пришлось взять на эти цели кредит. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
4: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг плюс 20-25.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
4: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв». В наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 миллиона 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк» «Регинос» на Братьев Кашириных 141А.
6: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
7: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
9: Финесте!
8: Линейки, пеналы, тетради.
9: Финесте!
8: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
9: Финесте!
8: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
10: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центра» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
12: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
13: Телефон рекламной службы 72-39-03.
14: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

права. Мне на жвачку хватает и едва. В один день я урою этих ребят.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс Погоды, этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг плюс 20-25.

0: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
1: И в августе Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
0: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Бекон классический 199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
3: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган седан от 1,5 миллионов рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250-60-60.
4: Знает каждый выпускник, выбор правильный возник. В приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
5: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
6: Тянем?
7: Потянем.
6: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
8: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
10: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» в ВКонтакте.
11: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
12: 12+.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайд. Газоны причесали. Окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайд. Ваша новая жизнь в новом доме.
3: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайд 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
4: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
5: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
6: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
1: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь» 6+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: В Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Челябинская область в 5 раз увеличила экспорт зерна. И к 1 сентября после ремонта откроют участок региональной трассы. Челябинская область заметно нарастила поставки сельскохозяйственной продукции за рубеж. С начала 2026 года объем агроэкспорта региона достиг 176,5 миллионов долларов. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом физические объемы поставок выросли более чем в два раза, сообщили в региональном Минсельхозе. Южноуральскую продукцию сейчас поставляют в 33 зарубежные страны. Среди основных покупателей – Казахстан, Киргизия, Беларусь, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Китай. Главным драйвером роста стал зерновой экспорт. Поставки зерновых культур увеличились в 5 раз. За рубеж отправляют пшеницу, ячмень, рис, гречиху, кукурузу, овес и рожь. На трассе А-310 Челябинск-Троицк, граница с Казахстаном, продолжается масштабный капремонт. Один из самых загруженных участков дороги с 53 по 75 километр расширяют до 4 полос. Часть обновленной трассы уже открыли для движения. Здесь появились барьерные ограждения, новые автобусные павильоны, тротуары и дорожные знаки. К 1 сентября подрядчики планируют открыть еще километр расширенной трассы. Сейчас на участке с 54 по 55 километр укладывают свежий асфальт. До конца 2026 года движение после капремонта планируют открыть еще на 7 километрах трассы. В Челябинской области до конца 2027 года планируют открыть еще 15 молодежных пространств. 6 из них в этом году, 9 в следующем. Сейчас в регионе уже работают 46 таких площадок, последняя из которых появилась в Кизильском округе. Об этом губернатор Алексей Текстер сообщил в своем канале в мессенджере Макс. Новое пространство назвали «Молодежный вокзал». Здесь ребята занимаются творчеством, спортом, волонтерством, проектной деятельностью и даже киберспортом. Губернатор отметил, что у молодых людей по всей области должна быть своя площадка для общения, творчества, получения новых знаний и реализации собственных идей. И далее выпуски о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
4: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг плюс 20-25.

сохраним друг друга. И все ждал, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
1: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
2: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, «Лада» на Труда.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: года. Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
1: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
2: У них честный кэшбэк на популярные категории.
3: Удобное, понятное приложение.
4: Есть доставка карты.
5: Дружелюбный, живой колл-центр.
1: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
6: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
7: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг плюс 20-25.
8: Реклама на радио «Континенталь».
9: Русская классика всегда была не только о литературе, она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Домайжес реализуется по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, займитесь задачей, которую долго считали слишком скучной. Она окажется гораздо легче, чем вы ожидали. Тельцы. День поможет определить, какие поступки действительно нужны, а какие продиктованы минутным желанием. Близнецы. Сегодня вы можете стать связующим звеном между людьми с разными взглядами. Стремитесь к пониманию. Раки. День подходит для семейных дел, которые прежде не удавалось довести до конца. Совместные усилия принесут ощущение близости. Львы. Сегодня вам выпадет возможность признать чужой вклад в важное дело. Искренняя похвала не уменьшит ваших заслуг. Девы. Случайная ошибка способна указать на слабое место в вашей системе. Вместо раздражения используйте ее как подсказку. Весы. Сегодня вам станет проще отказаться от обещания, которое утратило актуальность. Честное объяснение окажется лучше. Скорпионы. День благоприятен для работы с информацией, документами и важными сообщениями. Стрельцы. Удовольствие принесет занятие, в котором нет соревновательной цели. Позвольте себе делать что-то не ради результата. Козероги. В этот день стоит проверить, не выполняете ли вы чужую работу по привычке. Не будьте заменой. Водолеи. Недостаток привычных средств заставит вас проявить изобретательность. Выходите за рамки. Рыбы. Простые и честные слова помогут завершить внутреннюю важную историю. Выражайте благодарность.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Челябинский лицей номер 31 стал лучшей школой страны по уровню выпускников. А студент отдал мошенникам родительский сейф с долларами и золотом. Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников впервые возглавил физико-математический лицей номер 31 из Челябинска. Учреждение получило 100 баллов из 100 возможных по версии агентства РАЭКС. В прошлом году лицей находился на третьей позиции. Тогда он набрал 98,9 балла, пишет «Коммерсант». В рейтинг также попали Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей, 80-я гимназия и лицеи номер 97, 67 и 11. Среди областных школ в списке РАЭКС оказались Озерский лицей номер 39, Снежинская гимназия номер 127, а также два учебных заведения из Магнитогорска, Академический лицей и школа номер 5 с углубленным изучением математики. Челябинский студент поверил телефонным мошенникам и отдал родительский сейф с долларами и золотом. Полиции рассказали, что все началось со звонка якобы из областной поликлиники. Незнакомец попросил кодовое слово для подтверждения записи на прием. После этого поступил звонок уже от фейковых полицейских с рассказом о том, что аккаунт студента взломан и его используют для противоправных действий. Чтобы избежать проблем с законом, парня убедили задекларировать деньги и ценности, которые хранятся дома. Поэтому он достал родительский сейф и передал его девушке-курьеру. Внутри были золотые украшения и валюта на сумму около 1 000 000 рублей. Семья вовремя обратилась в полицию, и ценности удалось вернуть. Сейчас ищут организаторов мошеннической схемы. В этом учебном году подготовка ребенка к школе обойдется родителям из Челябинска в среднем в 16 800 рублей. Это на 12% больше, чем годом ранее, следует из опроса сервиса SuperJob. С 2019 года стоимость школьных сборов в городе выросла более чем в два раза. Это в целом соответствует среднему показателю по стране. В этом году больше всего на подготовку к учебному году тратят родители из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска. И почти каждой десятой российской семье пришлось взять на эти цели кредит. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг плюс 20-25.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
1: Новинки оздоровления на Урале. Если у вас проблемы со сном, хроническая усталость или эмоциональное истощение, тогда санаторий «Урал Медикал СПА» приглашает вас на специальные оздоровительные программы. Гармонизировать физическое и эмоциональное состояние можно за 3, 5 и 7 дней. Подробнее по телефону 8 800 666 14.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг +20-25.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

красиво, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Темно, кредитные вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.